на привлечение квалифицированных кадров в сферу физической культуры и спорта в малые населенные пункты страны. В Карачаево-Черкесии в этом году участниками программы стали 3 специалиста. В ближайшее время они приступят к работе на селе в спортивных школах Усть-Джигутинского, Ногайского и Прикубанского районов. Каждый из них получит выплату в размере 1 миллиона рублей. В хозяйствах республики началась уборка сахарной свеклы. В этом году культурой засеяно 3276 гектаров. Уже убрано 213 гектаров. Собрано более 10 тысяч тонн сахарной свеклы. В прошлом году в регионе собрали 245 тысяч тонн сахарной свеклы. Каким будет урожай нынешнего года, покажет уборочная. Собранный урожай направляется на переработку на Эркеншахарский сахарный завод, обеспечивая местное производство необходимым сырьем. Напомним, производителям сахарной свеклы оказывается государственная поддержка. Из республиканского бюджета предусмотрены субсидии на компенсацию части затрат на произведенную и сданную на переработку продукцию. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник 13 октября в Черкесске в ночные часы плюс 10 градусов, днем до плюс 24, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 9 градусов, днем плюс 21, малооблачно. В Домбае ночью плюс 6, днем плюс 12 градусов, облачно, без осадков. В Архызе ночью плюс 7, днем до плюс 16 градусов, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Торговый центр «Автолидер» и бизнес-центр объявляют грандиозную распродажу летних шин. Лучшие бренды, гарантия качества и цены, которые приятно удивят. Акция действует до 25 октября 2026 года. Ждем вас. «Автолидер», Пятигорское шоссе 13Г, телефон 21 15 19. Бизнес-центр, Октябрьская 301, территория «Стройопторга». Телефон 27 01 75.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске я продолжу рассказ о традициях греческой свадьбы. В день свадьбы на пороге будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует его в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. По традиции, прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Первым к церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. Молодоженов принято осыпать рисом по завершении венчания. У греков есть свое объяснение этой традиции. Греческое слово «ризе» переводится как «рис», созвучно слову «ризос» – «корни». Поэтому молодая семья очень символично получает свой рис, чтобы пустить корни. Это означает, что семейный союз будет крепким и плодовитым. Еще одна яркая греческая традиция – танец денег. Во время первого танца молодоженов гости прикалывают или вешают на их одежду купюры или целые гирлянды из денег, желая таким образом богатства и процветания молодой семье. Ну и куда без битья тарелок? Это одна из самых громких во всех смыслах греческих традиций. На свадьбах их бьют сотнями, а иногда и тысячами. В древности, во время праздников или торжеств, люди разбивали глиняные горшки у порога дома, где проходило веселье. Считалось, что звон осколков отпугивает злых духов и очищает пространство. Ну а по окончании свадебного торжества молодожены отправляются в дом мужа. На пороге молодоженов встречает мать жениха с медом и сладостями, которыми на сладкую жизнь должна накормить обоих перед тем, как они войдут в дом. Мать мужа должна вручить молодой плод граната, который считался символом благополучия и плодовитости. Ступить на порог дома оба супруга должны с правой ноги, иначе семейная жизнь не будет счастливой. Войдя в дом мужа, молодая жена должна зубами взять из рук его родителей золотые монеты. Так они договариваются о взаимопонимании, обещая говорить друг другу только золотые слова. Это лишь немногие из длинного списка свадебных обычаев греков. Но знакомство с традициями других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, мы продолжим в наших ближайших радиовыпусках.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 13 октября, в Черкесске в ночные часы плюс 10 градусов, днем до плюс 24, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 9 градусов, днем плюс 21, малооблачно. В Домбае ночью плюс 6, днем плюс 12 градусов, облачно, без осадков. В Архызе ночью плюс 7, днем до плюс 16 градусов, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Этот радиоцикл приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске начнем рассказ о традициях карачаевской свадьбы. В давние времена у карачаевцев брачный возраст для мужчин составлял примерно 18-20 лет, для женщин 15-17. На практике же карачаевские мужчины вступали в брак в среднем возрасте 22-23 года, а женщины 18. Браки между родственниками запрещались, в семье соблюдалась очередность. Младший сын не женился раньше старшего, дочерей же выдавали замуж по старшинству. Нередко договоренность о браке заключалась родителями касательно их несовершеннолетних детей. Родители выбирали невесту для сына, учитывая материальное положение и социальный статус ее семьи. Зачастую причиной кражи была невозможность женихом заплатить колым. Невесту могли украсть как с ее согласия, так и без него. Украденная невеста считалась обесчещенной и часто соглашалась на брак, так как выйти замуж за кого-то другого шансы были невелики. Отказ невесты выйти замуж после ее кражи был большим позором для семьи жениха. В наши дни невест, если и воруют, то с их согласия. Девушки и парни часто раньше знакомились у родника, ручья или реки. Почти у всех кавказских народов есть танец у ручья или у родника. Знакомились и во время смотрин, на которых девушки показывали изготовленные ими вещи и блюда. Выборные из стариков решали, чья дочь будет лучшей хозяйкой. Молодой человек, посещая общественные места, веселья, торжества, мог присмотреть себе невесту. Юноша и девушка, приглянувшиеся друг другу, даже если и общались, то при свидетелях, никак не наедине, и держали свои отношения в тайне. А когда возникал вопрос о женитьбе, юноша сообщал родителям через сестру или друга. Узнав имя невесты и откуда она, родители посылали в селение невесты близкого человека для сбора сведений о ней. Если невеста устраивала сторону жениха своим происхождением, нравом и домовитостью, родители начинали переговоры о браке. Во главе сватов обычно был красноречивый родственник. В первое посещение дома невесты сватов принимали как дорогих гостей. Сажали у очага на самое почетное место. Важное значение во время переговоров имели пища и напитки, а горячую пищу готовила невеста, это был ее экзамен. Если на стол подавали парное молоко, сваты должны были понять, что невеста еще очень молода. Кипяченое молоко – невеста не достигла брачного возраста. Если подавали айран, кисломолочный продукт, старшая сестра невесты не замужем, а по обычаю карачаевки выходят замуж по старшинству. Если же подавали густой айран, это значило, что старший брат не женат, а если угощают айраном, приготовленным в маслобойке, это означало, что невеста отказывается от брака. При первом посещении сваты преподносят небольшие подарки невесте – платок, кольцо, серьги, бусы, браслет. Если дары принимаются, переговоры будут продолжаться. Получив приглашение со стороны невесты, сваты отправлялись во второй визит. Девушку очень редко выдавали замуж против ее воли. Через посредников у нее спрашивали: «Он тебе нравится?» Если она отвечала: «Если вам нравится, то я сделаю так, как вы скажете», это означало, что жених ей не нравится, но она уважает волю родителей. Если невеста молчала, значит, жених ей нравится. Ответить «люблю» она могла только в присутствии женщины-родственницы и никогда в присутствии отца, братьев или родственников мужчин. Ответ сватам и своим родителям она могла дать в скрытной форме, например, сказав: «Медведь очень любит мед» или «Кошка очень любит молоко», а значит, жених ей по сердцу. При третьем посещении, если переговоры прошли удачно, обе стороны выпивали бузу – национальный напиток из почетной чаши гопана. Это чаша с двумя ручками.
а хозяйка дома правой рукой касалась очажной цепи в знак того, что семьи породнились и что между ними будет царить мир и покой. Как только достигалась договоренность о браке, уплачивалась часть колыма или весь. Обе стороны готовились к свадьбе. Невеста должна была принести в свой новый дом приданное – берне, ковры, одежду, посуду, домашнюю утварь. Невеста-беспреданница не была в почете. Современные невесты привозят мебель, бытовую технику и даже ключи от автомобиля или квартиры. Размер сговорной платы или колыма, подарков и приданного не регламентируется обычаями и зависит от социального положения семей брачующихся. Рассказ о традициях карачаевской свадьбы мы продолжим в нашем ближайшем радиовыпуске. Ну а на сегодня все. До новых встреч!

0: Реклама на 104.5.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Тиберде, 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесию посетил прославленный спортсмен, олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. В ходе двусторонней встречи с главой республики Рашидом Тимрезовым обсудили перспективы развития спортивной борьбы в регионе, подготовку спортивного резерва и поддержку молодых талантов. За последние 8 лет 16 юных спортсменов из нашей республики были отобраны в сборную России для участия в первенствах мира и Европы по вольной борьбе. В их активе 9 медалей первенства Европы, в том числе 5 золотых. Растет сильное перспективное поколение борцов, от которого ждут новых достижений и ярких побед уже во взрослом спорте. На встрече Тимрезов акцентировал внимание на важности создания условий для раскрытия талантов, поддержки наставников и укрепления системы подготовки спортивного резерва. В республике подведены итоги конкурсного отбора по программе «Земский тренер», которая впервые стартовала в Карачаево-Черкесии в этом году. Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Путина при поддержке партии «Единая Россия» и направлена на привлечение квалифицированных кадров в сферу физической культуры и спорта в малые населенные пункты страны. В Карачаево-Черкесии в этом году участниками программы стали 3 специалиста. В ближайшее время они приступят к работе на селе в спортивных школах Усть-Джигутинского, Ногайского и Прикубанского районов. Каждый из них получит выплату в размере 1 миллиона рублей. В хозяйствах республики началась уборка сахарной свеклы. В этом году культурой засеяно 3276 гектаров. Уже убрано 213 гектаров. Собрано более 10 тысяч тонн сахарной свеклы. В прошлом году в регионе собрали 245 тысяч тонн сахарной свеклы. Каким будет урожай нынешнего года, покажет уборочная. Собранный урожай направляется на переработку на Эркеншахарский сахарный завод, обеспечивая местное производство необходимым сырьем. Напомним, производителям сахарной свеклы оказывается государственная поддержка. Из республиканского бюджета предусмотрены субсидии на компенсацию части затрат на произведенную и сданную на переработку продукцию. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 105.5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама на 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: 17 октября в Черкесске. Республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: в Усть-Джигуте 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесию посетил прославленный спортсмен, олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. В ходе двусторонней встречи с главой республики Рашидом Тимрезовым обсудили перспективы развития спортивной борьбы в регионе, подготовку спортивного резерва и поддержку молодых талантов. За последние 8 лет 16 юных спортсменов из нашей республики были отобраны в сборную России для участия в первенствах мира и Европы по вольной борьбе. В их активе 9 медалей первенства Европы, в том числе 5 золотых. Растет сильное перспективное поколение борцов, от которого ждут новых достижений и ярких побед уже во взрослом спорте. На встрече Тимрезов акцентировал внимание на важности создания условий для раскрытия талантов, поддержки наставников и укрепления системы подготовки спортивного резерва. В республике подведены итоги конкурсного отбора по программе «Земский тренер», которая впервые стартовала в Карачаево-Черкесии в этом году. Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Путина при поддержке партии «Единая Россия» и направлена на привлечение квалифицированных кадров в сферу физической культуры и спорта в малые населенные пункты страны. В Карачаево-Черкесии в этом году участниками программы стали 3 специалиста. В ближайшее время они приступят к работе на селе в спортивных школах Усть-Джигутинского, Ногайского и Прикубанского районов. Каждый из них получит выплату в размере 1 миллиона рублей. В хозяйствах республики началась уборка сахарной свеклы. В этом году культурой засеяно 3276 гектаров. Уже убрано 213 гектаров. Собрано более 10 тысяч тонн сахарной свеклы. В прошлом году в регионе собрали 245 тысяч тонн сахарной свеклы. Каким будет урожай нынешнего года, покажет уборочная. Собранный урожай направляется на переработку на Эркеншахарский сахарный завод, обеспечивая местное производство необходимым сырьем. Напомним, производителям сахарной свеклы оказывается государственная поддержка. Из республиканского бюджета предусмотрены субсидии на компенсацию части затрат на произведенную и сданную на переработку продукцию. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.
2: Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарец, черкесец.

0: 104.5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Торговый центр «Автолидер» и бизнес-центр объявляют грандиозную распродажу летних шин. Лучшие бренды, гарантия качества и цены, которые приятно удивят. Акция действует до 25 октября 2026 года. Ждем вас. «Автолидер», Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19. Бизнес-центр, Октябрьская, 301, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 13 октября, в Черкесске в ночные часы плюс 10 градусов, днем до плюс 24, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 9 градусов, днем плюс 21, малооблачно. В Домбае ночью плюс 6, днем плюс 12 градусов, облачно, без осадков. В Архызе ночью плюс 7, днем до плюс 16 градусов, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Ветераны органов внутренних дел Карачаева-Черкесии собрали и отправили очередной гуманитарный груз бойцам, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. В состав уже 77-го гуманитарного конвоя вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты и все самое необходимое для фронтового быта. Ценный груз передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Сбор был организован не только при активном участии ветеранов МВД, но и при участии неравнодушных граждан, для которых помощь защитникам стала делом чести. Жители Карачаевского района объединились, чтобы помочь военнослужащим в зоне СВО. В новый груз помощи вошли кровати, теплые одеяла, продукты питания и 2 тонны питьевой воды. Отметим, что вся работа по формированию отправки гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. В станице Красногорской волонтеры благотворительного фонда «Ромашка» собрали урожай картофеля, который специально выращивали для отправки участникам специальной военной операции. Часть собранного урожая планируют передать военнослужащим в свежем виде. Большую часть направят в Зеленчук, где картофель используют для приготовления сухих супов и борщей. К нему также добавят морковь, свеклу, капусту и тыкву, выращенную Красногорской. К сбору урожая активно присоединились местные жители, молодежь, казаки, волонтеры. Помимо овощей, для участников СВО в Красногорской готовят домашние заготовки, сушат яблоки и груши, собирают и сортируют орехи. В станице плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, изготавливают другие необходимые изделия для отправки бойцам на фронт. Адаптация жилья ветеранов СВО – одно из приоритетных направлений работы Фонда «Защитники Отечества». Накануне состоялся выезд комиссии по адаптации жилых помещений на дом к ветеранам СВО. В ходе выезда специалисты оценили жилищные условия и определили необходимые меры по созданию комфортной доступной среды с учетом индивидуальных потребностей ветеранов. На сегодняшний день филиалом Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии уже проведена адаптация 23 жилых помещений для ветеранов спецоперации. Эта работа направлена на повышение качества жизни ветеранов, обеспечение их самостоятельности и комфорта в повседневной жизни. Во Владикавказе, Республика Северная Осетия, Алания, состоялись соревнования по волейболу сидя среди ветеранов спецоперации. В турнире приняла участие команда филиала Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии. По итогам соревнований участник Даниил Полина был отмечен индивидуальной наградой в номинации «Лучший игрок команды». Несмотря на то, что занять призовое место в этот раз не удалось, спортсмены получили ценный соревновательный опыт и возможность проверить свои силы в играх с командами из других регионов. Впереди у команды новые тренировки, соревнования и возможности для достижения высоких результатов. Организатором соревнований стал Госфонд «Защитники Отечества», который уделяет большое внимание развитию адаптивного спорта и поддержке ветеранов специальной военной операции. Участие в таких турнирах способствует развитию адаптивного спорта, укреплению командного взаимодействия и социальной адаптации ветеранов СВО. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии была Анна Гончарова.

0: 105.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: 24 октября в 13.00 в Государственной филармонии КЧР по улице Первомайская, 26, мюзикл «Алиса в стране чудес». На сцене артисты филармонии, и эта сказка будет интересна не только детям, но и взрослым. А если берете сразу 3 билета, то 4-й билет – подарок. Подарите себе и близким волшебством. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Зеленчукской, 9:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Дагестан в октябре вновь встретит передвижную выставку «Поезд Победы». Уникальный музей на колесах, посвященный событиям Великой Отечественной войны, сделает остановки в трех городах республики. 12 октября выставка будет работать в Кизляре, 13-14 октября в Махачкале, а 15 октября переместится в Дербент. Экспозиция воссоздает историю с помощью дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям и вехам войны. Вход на выставку бесплатный по регистрации на сайте проектом поездпобеды.рф. Ингушетия. Главы городов и районов Ингушетии высадили в самом крупном городе региона Назрани 300 деревьев в честь 245-летнего юбилея города. Акция прошла по инициативе главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. В рамках акции было высажено 45 именных деревьев. Рядом с каждым деревом установили памятные таблички, на которых указаны имя главы муниципального образования и название муниципалитета. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии дан старт ежегодному месячнику «Милосердие» по оказанию поддержки гражданам старшего поколения, ветеранам и одиноким пожилым жителям республики. Предусмотрен комплекс мер, охватывающий ключевые направления социальной помощи. Это адресная социальная помощь, медицинское сопровождение, организация досуга и благотворительные акции. Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия на пути туристического рекорда. По итогам 2026 года турпоток должен превысить 2,5 миллиона человек. Динамика уже сейчас опережает прошлогодние показатели. С января по сентябрь гостями республики стали свыше 2 миллионов 315 тысяч человек, на 11,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Особенно заметный скачок зафиксирован летом. Карачаево-Черкесию посетили 934 тысячи человек. Число путешественников выросло почти на 21%. Главными точками притяжения остаются Архыз, Тебердай, Дамбай, а также туристический комплекс «Медовые водопады». Северная Осетия. Межрегиональные соревнования по волейболу «Сидя» среди ветеранов боевых действий, участников СВО «Кубок защитника Отечества» стартовали во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. В соревнованиях принимают участие команды Северной Осетии, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. Для наших защитников такие соревнования – это возможность не только проявить себя в спорте, но и встретиться с боевыми товарищами, общаться и поддержать друг друга, написал глава республики в социальных сетях. Ставропольский край. Крупнейший конгресс-центр Ставропольского края откроется в городе Кисловодске. Завершить все работы планируют в течение месяца, а первые мероприятия проведут уже в декабре. В настоящее время специалисты завершают пусконаладочные работы, монтаж и сборку мебели, а также устанавливают техническое освещение. В центре также будет базироваться первый муниципальный эстрадно-джазовый оркестр и городской ансамбль. Уже в декабре здесь пройдут первые большие события. На открытии ждут именитых артистов и официальных лиц. Готовят большую обзорную экскурсию. Чечня. В Грозном открылся планетарий, орбитальная станция с купольным кинотеатром и интерактивными экспозициями. Это первый подобный научно-просветительский объект на Северном Кавказе. Новый комплекс станет площадкой для изучения истории космонавтики, достижения отечественной науки и современных технологий освоения космического пространства. Он разместился в сферическом стеклянном здании «Глобус». Пространство планетария занимает 6 этажей, 2 из которых находятся под землей. Основная экспозиция «Космос как путь чести» включает 12 интерактивных инсталляций, посвященных астрономии, истории освоения космоса и современным технологиям. В планетарии создана иммерсивная зона «Солнечная система». Здесь также разместились коворкинг, акселератор «Заед», космическая кофейня и интерактивная фотозона с использованием искусственного интеллекта. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: на 104,5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 9966. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 9966.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет?
1: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: 3,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Торговый центр «Автолидер» и бизнес-центр объявляют грандиозную распродажу летних шин. Лучшие бренды, гарантия качества и цены, которые приятно удивят. Акция действует до 25 октября 2026 года. Ждем вас. «Автолидер», Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21 15 19. Бизнес-центр, Октябрьская, 301, территория «Стройопторга», телефон 27 01 75.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске я продолжу рассказ о традициях греческой свадьбы. В день свадьбы на пороге будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует его в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. По традиции, прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Первым к церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. Молодоженов принято осыпать рисом по завершении венчания. У греков есть свое объяснение этой традиции. Греческое слово «ризе» переводится как «риз», созвучно слову «ризос» – «корни». Поэтому молодая семья очень символично получает свой риз, чтобы пустить корни. Это означает, что семейный союз будет крепким и плодовитым. Еще одна яркая греческая традиция – танец денег. Во время первого танца молодоженов в гости прикалывают или вешают на их одежду купюры или целые гирлянды из денег, желая таким образом богатства и процветания молодой семье. Ну и куда без битья тарелок? Это одна из самых громких во всех смыслах греческих традиций. На свадьбах их бьют сотнями, а иногда и тысячами. В древности, во время праздников или торжеств, люди разбивали глиняные горшки у порога дома, где проходило веселье. Считалось, что звон осколков отпугивает злых духов и очищает пространство. Ну а по окончании свадебного торжества молодожены отправляются в дом мужа. На пороге молодоженов встречает мать жениха с медом и сладостями, которыми на сладкую жизнь должна накормить обоих перед тем, как они войдут в дом. Мать мужа должна вручить молодой плод граната, который считался символом благополучия и плодовитости. Ступить на порог дома оба супруга должны с правой ноги, иначе семейная жизнь не будет счастливой. Войдя в дом мужа, молодая жена должна зубами взять из рук его родителей золотые монеты. Так они договариваются о взаимопонимании, обещая говорить друг другу только золотые слова. Это лишь немногие из длинного списка свадебных обычаев греков. Но знакомство с традициями других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, мы продолжим в наших ближайших радиовыпусках.

0: «Этажи 5».
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно.
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
3: 17 октября в Черкесске республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске я продолжу рассказ о традициях греческой свадьбы. В день свадьбы на пороге будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует его в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. По традиции, прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Первым к церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. Молодоженов принято осыпать рисом по завершении венчания. У греков есть свое объяснение этой традиции. Греческое слово «ризе» переводится как «риз», созвучно слову «ризес» – «корни». Поэтому молодая семья очень символично получает свой риз, чтобы пустить корни. Это означает, что семейный союз будет крепким и плодовитым. Еще одна яркая греческая традиция – танец денег. Во время первого танца молодоженов гости прикалывают или вешают на их одежду купюры или целые гирлянды из денег, желая таким образом богатства и процветания молодой семье. Ну и куда без битья тарелок? Это одна из самых громких во всех смыслах греческих традиций. На свадьбах их бьют сотнями, а иногда и тысячами. В древности, во время праздников или торжеств, люди разбивали глиняные горшки у порога дома, где проходило веселье. Считалось, что звон осколков отпугивает злых духов и очищает пространство. Ну а по окончании свадебного торжества молодожены отправляются в дом мужа. На пороге молодоженов встречает мать жениха с медом и сладостями, которыми на сладкую жизнь должна накормить обоих перед тем, как они войдут в дом. Мать мужа должна вручить молодой плод граната, который считался символом благополучия и плодовитости. Ступить на порог дома оба супруга должны с правой ноги, иначе семейная жизнь не будет счастливой. Войдя в дом мужа, молодая жена должна зубами взять из рук его родителей золотые монеты. Так они договариваются о взаимопонимании, обещая говорить друг другу только золотые слова. Это лишь немногие из длинного списка свадебных обычаев греков. Но знакомство с традициями других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, мы продолжим в наших ближайших радиовыпусках.

0: тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
0: 18.

0: Телефон на службу в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Пока работаю, живу. В воскресенье 11 октября Арсланбек Катаганов из аула Эркеншахар вместе со всеми работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечает профессиональный праздник. Подвиг защитников не забыт. В рамках восхождения на Клухорский перевал его участниками была установлена мемориальная доска юнармии. Огород кормит всех. В средней общеобразовательной школе аула Карджурт имени Алиева с ранних лет прививают учащимся любовь к родной земле, уважение к сельскому труженику. Дом с окнами в поле. Ногайский драматический театр открыл сезон спектаклем, премьера которого состоялась этим летом. Где кроются вселенские секреты? В рубрике «Литературная суббота» продолжаем знакомство наших читателей с творчеством Шахризы Богатырёвой, чьи стихи хочется перечитывать вновь и вновь. С любовью к чтению. Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени Никулина уже 20 лет помогает ребятам проводить каникулы с пользой. На днях здесь подвели итоги книжного лета 2026.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Тиберде полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В республике продолжается работа по улучшению дорожной инфраструктуры. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что продолжается ремонт трассы Усть-Джигута-ТРЗ, которая входит в опорную сеть автомобильных дорог России. В этом году приводят в порядок оставшиеся 10 километров маршрута от аула Эльтеркач до села Красный Восток. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и при содействии партии «Единая Россия». Готовность объекта 80%. Основные работы уже позади. Расширили проезжую часть, заменили отдельные участки основания и уложили новый асфальт. Сейчас специалисты обустраивают тротуары и наносят разметку. Впереди укрепление обочин, устройство съездов, установка дорожных знаков и барьерного ограждения. Завершить ремонт планируют до конца года. С 2023 года на данной трассе обновили уже более 35 километров покрытия. Карачаево-Черкесия сохраняет ведущие позиции в России по производству

0: питьевой и минеральной воды. Вся их продукция предоставлена в государственной системе маркировки «Честный знак». Черкесские завершили подготовку к отопительному сезону. Тепловые сети подготовили к работе 22 котельные и 70 километров тепловых сетей. Специалисты провели техническое обслуживание, оборудование, промывку и гидравлические испытания сетей, а также отремонтировали более 2,5 километров трубопроводов. Предприятие получило паспорт готовности к отопительному периоду. Общий запуск отопления в городе будет определен распоряжением мэрии с учетом среднесуточной температуры воздуха. При этом тепло уже подали в ряд социальных учреждений по их заявкам. Напомним, подготовка к осенне-зимнему отопительному периоду в регионе велась под контролем главы и правительства.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: 24 октября в 13:00 в Государственной филармонии КЧР по улице Первомайская, 26, мюзикл «Алиса в стране чудес». На сцене артисты филармонии, и эта сказка будет интересна не только детям, но и взрослым. А если берете сразу 3 билета, то 4-й билет – подарок. Подарите себе и близким волшебством. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26-55-25. Льготы уточняйте в кассе.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ, и я, Анна Гончарова. Друзья, приветствую вас в новом выпуске радиопередачи, который мы проводим, это цикл, который мы проводим совместно с представителями госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Ежегодный наш длительный цикл, программа выходит каждую неделю, и каждый новый выпуск посвящен новой актуальной теме в сфере безопасности дорожного движения. Поднимаем, обсуждаем, разбираем и законодательную базу, и принципы организации безопасности дорожного движения. Напоминаем о правилах дорожного движения. Ну и сегодня у нас новая тема, и тема, как мне кажется, очень животрепещущая. Мы сегодня будем говорить о безопасности самого дорогого нашего будущего, наших детей. Как стать для ребенка примером поведения в процессе участия в дорожном движении? Я думаю, что ни для кого не секрет, что роль взрослого очень и очень значимая в формировании личности ребенка. Так или иначе, наши дети уже с момента рождения участники дорожного движения, сначала как пассажиры, потом как пешеходы, а далее они будут взрослеть и будут становиться водителями. Поэтому, друзья, очень важно воспитывать в подрастающем поколении культуру соблюдения правил дорожного движения, безопасного поведения на дороге, ведь от того, насколько наши дети усвоят эти знания, будет зависеть будущая дорожная обстановка в нашей стране, да и в мире, наверное, в целом, друзья. Ни для кого не секрет, что в последние годы все больше автомобилей, все сложнее дорожное движение, все интенсивнее, поэтому нашим детям предстоит жить, наверное, в еще более интенсивном автомобильном потоке, трафике, поэтому знания очень нужны, они базовые, что называется, знания для жизни. Разбираться в тонкостях воспитания и примере взрослого, важности примера взрослого для детей в процессе подготовки к дорожному движению будут нам сегодня специалисты. Они помогут. Это инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по городу Черкесску, майор полиции Елена Галустян. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И у нас сегодня педагог, человек, который занимается непосредственно подготовкой и воспитанием подрастающего поколения. Это Жанна Владимировна Думанишева. Она педагог школы номер 3 города Черкесска. Жанна Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать. Друзья, мы, кстати, хотим напомнить, что вы можете не только слушать, но и активно участвовать в обсуждении, задавать вопросы, предлагать идеи или делиться своим опытом. Ждем ваше обращение на нашей странице ВКонтакте КЧРФМ. Пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Кстати, запись нашего сегодняшнего эфира, нашей сегодняшней встречи тоже будет размещена, ее аудиочасть будет размещена на нашей странице уже сегодня к вечеру. Итак, Лен, первый вопрос к вам. Давайте, наверное, начнем с актуальности, да, почему взрослый такой же ответственный человек за безопасность ребенка на дороге? Давайте с актуальности тема.
1: Ну, вы понимаете, что, да, все родители желают своим детям добра, хотят, чтобы жили в безопасном мире, но когда дело касается безопасности дорожного движения, ну, все актуально меняется. Мы переходим на красный, отказываемся пристегиваться, перевозим детей без автокресла, да.
0: К сожалению,
1: а потом, да. А потом примером правильного поведения на дороге мы уже не можем для них быть, потому что дети...
0: А потом удивляемся, да, почему ребенок делает так же, почему дети не пристегивается,
1: нас,
0: почему,
1: да,
0: идет на красный.
1: Все наши, всю нашу информацию, которую мы предоставляем,
0: и все копируют.
1: Наши примеры копируют, да, и поэтому иногда бывают очень печальные моменты. Стать настоящим примером для ребенка на дороге – это не просто слова, а ежедневный выбор в пользу безопасности. Дети учатся, наблюдая за взрослыми, поэтому лишь наше поведение становится главным уроком для нас, для них. Каждый день на дорогах нашей страны, в дорожно-транспортных происшествиях страдают и гибнут сотни детей. Да? К сожалению, причины для этого разные. Они могут быть как пешеходами, как пассажирами, да, также и водителями, которые несовершеннолетние дети.
0: Но статистика, к сожалению,
1: да,
0: не нулевая.
1: Управляют транспортными средствами. И в этих ДТП виноваты мы, взрослые, которые не выучили с ребенком правила безопасного поведения на дороге. Не отработали с ними на практике, как правильно переходить проезжую часть, садиться в общественный транспорт. И каждое третье ДТП, ну, происходит в основном с детьми-пешеходами в будни. Каждое десятое, ну, допустим, в момент, когда дети передвигаются в школу, да, это от 7 до 10 утра. Каждая пятая, допустим, с 12 до 3 часов, они, дети возвращаются со школы.
0: Как раз вот такие всплески, когда понятно, да, да? То есть дети идут в школу, подъем аварийности с участием детей, когда дети возвращаются из школы, и как раз вот статистика это открыто, очевидно, показывает.
1: Да, а самое такое, как бы, страшное время, это вот с 3 до 9 часов. В этот период становится очень много аварий, да, потому что и темнеет, и много пешеходов у нас переходят проезжую часть дороги без световозвращающих элементов, то есть водители их не видят на дороге.
0: Это как раз вот то время, когда дети ходят на тренировки, да, на секции, в какие-то учреждения дополнительного образования. Если еще утром, да, есть возможность там у родителя довести, подвести или сопроводить ребенка, то вот днем, да, как раз-таки вот после обеда дети в основном одни, и здесь рост. Друзья, ну, давайте будем разбираться. Вообще, когда начинать учить ребенка, вот в каком возрасте надо уже начинать знакомить ребенка с первыми правилами дорожного движения? Жанна Владимировна, вопрос к вам. Вы как педагог нас просветите.
2: С дорожной азбукой и правилами безопасности на дорогах ребенка знакомить надо очень рано, как только он начинает топать ножками с родителями по дороге, по улице. Дорога с ребенком из дома в школу и обратно – идеальный момент для формирования у него навыков безопасного поведения на улице. Перед ребенком всегда должен быть личный пример родителя, как исключить правила, как правильно соблюдать правила дорожного движения. Мы формируем культуру поведения школьников на основе безопасности на дорогах и улице. Важно рассказать ребенку об устройстве дороги и улицы на примере вашего микрорайона. Составить схему двора с указанием опасных мест. Это помогает детям быстрее ориентироваться и избегать несчастных случаев. По этим схемам можно предложить детям рассказать, как они будут играть во дворе, где безопасно кататься на велосипеде, допустим, играть в мяч и другие игры. Или наоборот, дети должны сказать, где им запрещено играть. Это стоянка автомобилей, гаражи, мусорные ящики, различные строения. Они должны умело определять правила и легко ориентироваться на улице. Мы действительно делаем очень много для того, чтобы повысить дорожную грамотность детей. Но на наших глазах происходит мощнейшая автомобилизация страны. Сегодня, как никогда, нашим детям необходима еще одна наука. Наука безопасности на улицах и дорогах.
0: То есть, получается, вот надо начинать учить ребенка с самых-самых ранних лет, да, вот только начал топать по дорожке, и уже какие-то первые азы. Вот когда ребенок уже пошел в школу, здесь он уже, ну, практически всегда становится самостоятельным, ходит сам, да, ну, может быть, там не первый, второй там класс, третий. И здесь уже родители и педагоги максимально подключаются и включаются в эту работу. Здесь уже вот ребенок и активно учится, запоминает, ну, и необходимость такая есть, потому что ребенок играет уже один во дворе, куда-то идет один в школу, из школы и так далее. Хорошо, давайте поговорим, да, почему же все-таки случаются аварии с детьми, ведь, ну, я уверена, что никто не хотел бы оказаться в такой ситуации, ни родители, ни дети, ни водители уж тем более, да, наверное, страх любого водителя совершить ДТП, а если еще и ребенок пострадает, ну, это, наверное, ну, вот точно никто целенаправленно не едет совершать такое ДТП. Все мы не хотим, боимся, предостерегаемся, но все-таки это случается. Лен, почему так происходит?
1: Ну, знаете, большинство детей, вот, которые страдают в дорожно-транспортных происшествиях, они, допустим, были сбиты автомобилями в повторяющихся ситуациях, так называемых дорожных ловушках. Чаще всего это связано с невыполнением правил дорожного движения. Ребенку трудно понять, что такое тормозной путь, какое время реакции водителя, что такое транспортный поток. Дети часто страдают от непонимания такой опасности, которую представляет собой автомобиль. Поэтому наша задача – сформировать основы безопасного поведения детей на дороге и научить их грамоте, культуре поведения в транспорте. Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения.
0: Ну и давайте, наверное, какие-то вот такие основные принципы, да, то есть что должны делать мы, а это будут видеть дети и будут повторять, то есть они будут ретранслировать, то есть в первую очередь, да, мы опять же закрепляем вот этот момент и еще раз акцентируем на нем, то, как ведет себя родитель на дороге, также будет вести себя и ребенок, то есть наш пример – Это основа основ. Можно 100 раз рассказать в школе, показать плакаты, придут госавтоинспекторы. Но если мама с папой все время перебегают дорогу в неположенном месте, не пристегиваются, спешат, суетятся, ребенок в конечном итоге будет повторять. Да, есть ли какие-то вот основные принципы? Мы сегодня тоже будем переучиваться. Мы взрослые, и, соответственно, будем понимать, как воспитывать наших детей.
1: Ну, естественно, таких моментов очень много, да, которые нас могут предостеречь от дорожно-транспортных происшествий. В первую очередь, не спешить. Переходить дорогу размеренным шагом, ни в коем случае не бежать. Спешка учит ребенка действовать импульсивно в ситуациях, и где нужно сначала оценить обстановку. То есть он должен убедиться, да, что водители транспортных средств пропускают ребенка, неважно, ребенок, взрослый, да, и только тогда переходить проезжую часть дороги.
0: Но опять же, если ты бежишь, да, тебе сложнее остановиться. Сложнее, получается, да. Если ты не спеша, но энергично, да, скажем так, переходишь дорогу, у тебя есть время остановиться или сделать шаг назад,
1: да,
0: и среагировать.
1: На какой-то момент.
0: Хорошо. На что еще обратить внимание?
1: Не разговаривать во время, да, перехода проезжей части дороги, потому что, ну, может отвлечь кто-то тебя какими-то разговорами или еще что-то, да, поэтому не разговаривать, вот быть максимально акцентировать свое внимание вот на переход проезжей части
0: дороги. То есть сосредоточиться, не болтать, ну и по телефону, да, наверное, разговоры сюда же входят, да не только
1: что,
0: не болтать,
1: вот, ну,
0: но
1: знаете,
0: и телефон.
1: Передвигаясь по нашему городу, да, обращаюсь, что очень многие дети, ну, естественно, и взрослые, переходят проезжую часть дороги с телефонами, да, то есть они думают, что если загорелся для них зеленый свет, свет для пешехода, он может спокойно переходить и ни о какой опасности...
0: И не прекращать беседовать по телефону.
1: И не прекращать, да, поэтому это категорически запрещено, а также это наушники, да, категорически не использовать их детям, потому что в случае чего, ну, не смогут услышать, допустим, какой-то определенный звук.
0: То есть ни сигнал автомобиля, да, ни торможение.
1: Могут их предупредить о какой-либо опасности.
0: То есть отключаем телефон или убираем его в карман, не болтаем, снимаем наушники.
1: Да.
0: Угу. Дальше.
1: Дорогу переходить правильно, допустим, идти строго поперек проезжей части, а не наискос, потому что тоже многие хотят сократить свой пешеходный путь, да, и там остается, допустим, какой-то метр до пешехода, но кому-то лень это сделать, поэтому...
0: Не доходят
1: не
0: до пешехода.
1: Не доходят, да. Переходить дорогу только по пешеходам или на перекрестках, где, допустим, они обозначены, да, пешеходными переходами. Начинать нужно движение, естественно, на зеленый сигнал светофора. Как мы уже сказали, убедиться, что вас вообще пропускают водители транспортных средств.
0: То есть зеленый свет и загоревшийся идущий человечек – это еще не 100% гарантия безопасности.
1: Конечно, да.
0: Поэтому ребенка надо научить и самому еще раз оглядываться, осматриваться и оценивать обстановку. Даже если горит зеленый, даже если вы на пешеходном переходе, лучше 100 раз посмотреть по сторонам, направо, налево, вперед, назад. Да, как шутят, что еще и наверх можно посмотреть, мало ли что бывает. Mm-hmm. Оценить всю обстановку, только тогда начинать движение. Хорошо.
1: Вот опять же, да, вот мы говорили, что... примером для детей мы сами служим, не нарушать самим, чтобы дети не брали пример с нас, как это неправильно, как это не нужно делать.
0: Угу.
1: Так, выходить, допустим, если касается какого-то общественного транспорта, да, выходить из транспорта первым.
0: То есть взрослый выходит первым.
1: Да, это дает возможность, естественно, проконтролировать ситуацию и не дать ребенку выбежать на проезжую часть. Не выходить на дорогу из-за стоящего транспорта, кустов, да, не смотрев улицу, то есть...
0: Узкие, это касается, наверное, вот каких-то узких дорог, да, бывает так, что пешеход появляется вообще ниоткуда, и водитель из-за кустов, забора, какого-то поворота, строений может не увидеть просто.
1: Да, если раньше было такое убеждение, что автобус нужно было обходить сзади, то я считаю,
0: сейчас
1: что это было ошибочно,
0: нет.
1: Тут
0: сейчас
1: не спереди,
0: уже,
1: не сзади, да, а лучше, естественно...
0: Дождаться, пока
1: он
0: автобус отъедет.
1: Потому что, ну, мало ли, водитель не всегда может увидеть.
0: Даже если не водитель автобуса или троллейбуса, да, скажем так, то водители, которые едут в попутном направлении по другой полосе, просто могут не увидеть пешеходов. И, к сожалению, да, вот такая трагическая ситуация с вот таким сценарием случилась в Черкесске в этом году, да, и пострадал ребенок.
1: Да, к сожалению.
0: Как раз вот та же история, да, из-за автобуса появился ребенок, и другой водитель... сожалению, не заметил, да, ребенка. Хорошо, давайте другие принципы обговорим, да, что делать родителю, чтобы быть хорошим, правильным примером для ребенка на дороге. Вот эта история, да, когда ребенка желательно держать за руку, да, я вот как мама хотела бы проговорить, дети наши, когда становятся чуть повзрослее, они начинают хотеть сами это все
1: самостоятельно
0: делать, да, самостоятельными быть, да, давайте, наверное, все-таки, даже если вашему ребенку там 8, 10, 12 лет, все-таки, ну, либо за руку, либо просто пусть ребенок идет рядом, не отпускайте своего ребенка, особенно маленькие дети могут побежать, вы не успеете догнать, и могут выбежать на дорогу, это тоже вот такая какая-то ловушка,
1: да,
0: на дороге. Ну, и плюс светоотражатели. Да, один из наших предыдущих эфиров был посвящен как раз этой теме. Световой день становится все короче. Сейчас уже 18 часов, уже такие сумерки, а скоро будет уже и темно, и в 17 часов. Поэтому, друзья, световозвращающие элементы на рюкзаки, на куртки, на обувь, на шапки, везде, куда угодно и куда только можно. Оснащайте своего ребенка и сами тоже помните, да, вот мы, кстати, очень часто выбираем темную одежду, ну, какая-то у нас специфика, может быть, региональная, может быть, ну, взрослые люди вот так и решили темно, в темное одеваться. Водители знают, что практически невозможно, да, если не освещенный участок дороги, человека замечаешь в самые последние секунды, и может случиться страшное. Жанна Владимировна, расскажите, пожалуйста, как закреплять знания, да, вот мы сегодня обговорили моменты, родитель ведет себя законопослушно, переходит там, где надо, контролирует ребенка, проговаривает какие-то моменты по пути, обучает. А как закреплять? Да, вы как педагог наверняка обладаете каким-то инструментарием и поможете нам сделать это обучение максимально эффективным.
2: Одних действий только мало.

0: политики, а именно в плане безопасности. Обсуждать ситуации в игровой форме. Например, если на пути есть остановка автобуса, объясняем, когда автобус близко, за ним может быть не видно другой машины. Поэтому лучше подожди, пока он отъедет подальше. Поощрять вопросы. Спрашивайте ребенка, как бы он поступил в той или иной ситуации. И вместе разбирайте ошибки. Главное в этом – постоянство. Если вы будете демонстрировать безопасное поведение на дороге регулярно, ребенок быстро усвоит эти правила и будет соблюдать их самостоятельно. Но помните, вы главный пример для подражания для своих детей.
1: А скажите, пожалуйста, вот вы работаете непосредственно в школе, у вас малыши, начальные классы. Расскажите, пожалуйста, в каких формах, да, проходит у вас обучающий процесс? Сколько времени, может быть, да, и как часто уделяется именно безопасности дорожного движения? Вот в начале года, да, начался учебный процесс, пришли дети из школы, да, то есть или первый класс, или другие классы. Но ведь они же, да, за лето, как правило, забывают все. Есть ли в первые дни сентября какие-то уроки, минутки или занятия, которые посвящены, кстати, вот безопасности дорожной?
0: Безусловно, не только сентябрь. Весь учебный год мы возвращаемся к этой теме регулярно. Мы проводим классные часы, мы проводим игровые конкурсы, мы участвуем в различных мероприятиях внешкольных. К нам приходят сотрудники служб, они рассказывают детям. Конечно, их рассказ больше детей привлекает.
1: Когда человек в форме приходит, так интереснее.
0: Это интересно, им очень, это, ну, и полезно к тому же. Мы, наша школа расположена на пересечении двух дорог. Мы еще практикуем то, что мы выходим с детками, проходим по территории школы, показываем зебра где, где светофор, поясняем детям. Разбираем безопасный маршрут, разбираем те места, где они не должны появляться, дети. Это и строительство, где проходит, и, может быть, места, где пешеходный переход не, ну, не должен находиться, но он такой уже сформировался и использует его.
1: А детки... Есть места, где вроде бы не разрешено, но людям удобно, да, и они протаптывают народную тропу. И, кстати, вот хочу отметить, что администрация и школы, и города, и госавтоинспекция ведут большую работу. И, кстати, вот одно из таких мест, вот рядом с третьей школой, да, Балахонова улица, да, это подъезд к железнодорожному и автовокзалу, там буквально недавно, в этом году, появился новый пешеходный переход. Вот как раз людям было удобно идти в школу, и переходили они часто вот рядом со школой. Появилась возвышенность, да, я так понимаю, дорожная возвышенность, нанесли разметку дорожную, предупреждающие сигналы, желтый моргающий, и специальные дорожные знаки установили. Вот как раз эта народная тропа, да, откуда люди переходили в школу и уходили со школы, она теперь обрела такой, ну, современный, благоустроенный достаточно и относительно, вот скажем так, безопасный, более безопасный вид. То есть люди не просто перебегают через дорогу, а теперь там, прям рядом с школой, новый пешеходный переход. Это вот такой яркий пример, когда люди заинтересованы, и администрации, и госавтоинспекция, и все складывается для того, чтобы появился новый такой дорожный переход. Ну и плюс еще, друзья, я хочу отметить, да, что касается детей, есть большой педагогический портал, информационный, с заданиями, Учи.ру называется. И в эти дни...
0: Мы проходим Олимпиаду.
1: Безопасные дороги
0: называется Олимпиада, в которой участвуют ученики с 1 по 11 класс. Задание в игровой форме, очень доступно, интересно. Ребята участвуют с удовольствием. И еще и соревнуются, какой класс больше получит баллов. Прекрасные задания. В то же время они... дают им базу, дают знания.
1: Ну, там, знаете, что мне нравится? Тоже с ребенком проходила, подсматривала такие задания. Очень здорово, да? Анимация, герои, настоящие человечки, мальчишки и девчонки, какая-то дорожная ситуация спланированная. И ребенок прям вот решает эти задачи. У него есть варианты ответа, нажимает. И да, действительно, дети стараются и очень хотят быть лучшими в своем классе, чтобы их класс получил больше баллов, чем параллели.
2: Самое интересное, да, наглядные примеры все равно больше у детей откладываются в памяти, даже вы такие, да?
1: Но педагог говорит, в игровой форме, да?
2: В игровой форме, да.
1: Ну что, друзья, Учи.ру, Олимпиада по безопасности дорожного движения, безопасные дороги проходит, всем родителям, детям рекомендуем. Там, по-моему, даже есть какие-то задания для родителей и педагогов, если я не ошибаюсь. Можно посмотреть, подчитать немножечко. Хорошо, давайте будем дальше разбираться с дорожными ситуациями. Может быть, какие-то вот прям практические рекомендации, где

0: чаще всего взрослые ошибаются, а родители потом запоминают вот такой неправильный сценарий, который в последующем может превратиться в трагическую историю.
1: Да, ну, как мы уже говорили, что говорили и будем говорить, uh-huh. что родители – это такое связующее звено, да, uh-huh. с детьми, которое вот их направляет на какие-то определенные пути, где правильно, как себя вести, как в жизни, так и на дороге. Поэтому очень много, да, таких моментов со стороны родителей, как переход на красный или желтый сигнал светофора.
0: Так не делаем.
1: Естественно, потому что даже если не то, что красный, а желтый мигающий, это не означает, что ты должен успеть угу. там пробежать или еще что-то. Вот даже если машин совсем нет, это не означает, что...
0: На желтый светофор, можно бежать.
1: Конечно, категорически запрещается, потому что дети, опять же, это все запоминают и ровным счетом повторяют все то же самое. Переходить не по пешеходному переходу. Опять же, да, очень много случаев, когда родители за собой волокут детей именно по тем путям, да, где вот, ну, нельзя переходить дорогу, потому что им удобно. Опять же, вот повторюсь, что дети повторяют именно то же самое. Когда им делаешь замечания какие-то определенные, у них уже, а вот мама там или папа вот сказали вот так вот.
0: А мне вот тут быстрее, да? То есть
1: да.
0: Почему так происходит?
1: И переубедить
0: быстрее.
1: Или как-то переучить mm-hmm. этого ребенка, естественно, ну, ты не вправе, да? Потому что есть родители, которые, видимо...
0: Ай-яй-яй, таким родителям.
1: Ай-яй-яй,
0: хорошо,
1: да.
0: Продолжаем разбирать родительские ошибки.
1: Бег через дорогу. Очень много взрослых, да, совершают таких ошибок. И, естественно, спасибо тем водителям, у которых хорошая реакция, которые, ну, вовремя останавливаются и пропускают таких пешеходов, да, это в лучшем случае. В худшем это, ну, трагические последствия, потому что, как мы говорили, да, тормозной путь, темная одежда не всегда дают возможность mm-hmm. нам вовремя среагировать. Разговоры по телефону, да, там, или... между собой, когда ты переходишь.
0: Опять возвращаемся к этому телефону.
1: Обычно,
0: мобильно.
1: Да, у нас вот бабулечки, которые переходят дорогу, бывают вот парами, да, естественно, это замедленное движение у них, потому что, ну,
0: всего
1: размеренное,
0: возраста.
1: Но замедленное, да, и бывают, они как-то вот забалтываются, бывает, ну, конечно, возраст мы уважаем, но... Тем не менее, хотим тоже, да, предупредить.
0: Да, то есть переходить дорогу надо не бегом.
1: Найти безопасное
0: место, медленно.
1: Сесть на лавочке, как говорится, и обсудить угу. все эти вопросы,
0: не
1: которые...
0: Угу.
1: Да, не на дороге. Выходить из застоящего транспорта, да, как мы говорили, и кустов. То есть, естественно, это слепая зона, которая нас никак не обезопасит. Ни спереди, ни сзади. Поэтому ни в коем случае этого не делать. И, естественно, чтобы дети не повторяли этого. Есть моменты, когда родители посылают ребенком самого, там, иди, а я там рядом или еще что-то, угу. да, ну, вот, чтобы не было такой халатности. Понятно, что мы хотим, чтобы наши дети быстрее повзрослели, но дорога, скажем так,
0: ошибок не прощает.
1: Да.
0: Действительно.
1: Взрослый ты или ребенок, вот, не дай бог, какая-то малейшая ошибка, и, скажем так, и рядом никого не будет.
0: Хорошо, знаете, еще о чем я хотела бы сказать, да, вот мы сегодня говорим о детях и забыли о самых маленьких, да, наших участниках дорожного движения, аварии с колясками, да, отдельная история, мамочки, будущие мамочки, да, тоже для вас есть отдельные определенные правила, мы не выкатываем коляску на дорогу до того момента, пока не убедимся, что там безопасно, да, то есть ваша реакция сохранить себя, она может сработать, а с коляской может не получиться. Ничего, поэтому не подвергайте ребенка опасности. Ну и, конечно же, правила перевозки. Да, мы говорим, что ребенок это не только пешеход, но и часто пассажир. Лен, вот из практики нарушают автокресла, автолюльки, бустеры. Мы о них вот многое часто говорим. На практике продолжают нарушать, возят детей как попало, просто вот по-взрослому,
1: конечно,
0: просто
1: да.
0: на сиденье без ремня.
1: Конечно, и, честно говоря, не то чтобы как бы бороться, да, а хотелось бы призвать взрослых быть более ответственными, внимательными к своим вот таким маленьким деткам, которые самое дорогое, что не есть у нас на этом свете. Поэтому понятно, что и штраф большой, но я думаю, что штраф не стоит жизни вашего ребенка.
0: Друзья, мы буквально несколько минут у нас остается. Мы хотим еще раз закрепить, да, вот мы к нашему педагогу уважаемому обращаемся. Жанна Владимировна, еще несколько важных советов. Как с использованием педагогических методик мы продолжаем учить своих детей правилам безопасности на дорогах? И, кстати, хочется отдельно сказать спасибо всем педагогам, которые занимаются с нашими детьми регулярно, в разных формах, игровых, обучающих, практических, в учебных заведениях. Это совместная работа и большого педагогического сообщества, и специальных служб, госавтоинспекции в частности. Ну и вот вашим опытом хотели бы вооружиться для того, чтобы и самим внести в этот процесс воспитательный маленький вклад. Итак, еще несколько советов от педагога.
2: Но все-таки я настаиваю, сделайте безопасный маршрут от дома до школы, садика, и ходите только по нему. Отмечайте опасные точки. Ну что это может быть? Остановка, выезд со двора, перекресток. И каждый раз акцентируйте на них внимание. И второе, что могу предложить, проговаривайте свои действия. Сейчас я останавливаюсь, смотрю налево, направо, жду зеленого, проверяю, что машины стоят или нет. А вот теперь мы с тобой идем. И ребенок усваивает этот алгоритм действий. Обыгрывайте различные ситуации. Например, а что будет, если выкатился мяч на дорогу? Что мы будем делать? Правильный ответ. Мы не побежим за мячом, а позовем взрослого, допустим. Показывайте свои примером каждый день. Даже когда вы опаздываете, лучше подождите пару минут, закрепите вот шаблон безопасного поведения. Постойте, подождите и покажите ребенку, что нет причины, по которой я бы побежал на запрещающий сигнал.
0: Здорово, надо разъяснять. Вот это еще один такой, знаете, момент. То есть, почему нельзя бежать за мячом, да? То есть, ребенку надо объяснить, что может случиться. Не просто сказать «нельзя», а объяснять. Друзья, буквально 30 секунд у нас до завершения радиопрограммы. Мы сегодня говорили о том, как стать для ребенка примером в поведении на дороге. Мы сегодня, надеюсь, много важных и полезных рекомендаций нашим радиослушателям дали. Спасибо и педагогу, и сотруднику госавтоинспекции. Ну и, наверное, в завершении еще одно финальное слово с таким важным призывом. Почему нам, взрослым, так важно своим собственным примером учить наше подрастающее поколение?
1: Ну что, дорогие радиослушатели, да, конечно, хотелось бы еще раз обратиться ко всем родителям, да, которые не просто родители, но еще родители-водители, использовали детские удерживающие устройства. Тем более, и они разные, начиная с малышей, грудничков, и до того возраста,
0: до 12 лет,
1: да, то есть они все разные, то есть вы должны их правильно подбирать согласно весу, росту, да, чтобы не травмировать детей, а уберечь их жизнь. Хотелось бы обратиться, чтобы сами водители, родители использовали сами ремни безопасности. Переходили дорогу только на зеленый сигнал светофора, только по пешеходным переходам. То есть были действительно настоящим примером для своих детей.
0: Ну и если каждый из нас будет соблюдать все эти рекомендации, то ситуация на дорогах будет значительно лучше, друзья. Давайте беречь самое дорогое, что у нас есть, нашу жизнь и жизнь нашего подрастающего поколения. Ну что, друзья, на сегодня мы завершили. Благодарим гостей в студии. Берегите себя, своих близких и побольше внимания нашим детям и их безопасности. До новых радиовстреч. До свидания.
1: Серьезно?
3: Страховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Торговый центр «Автолидер» и бизнес-центр объявляют грандиозную распродажу летних шин. Лучшие бренды, гарантия качества и цены, которые приятно удивят. Акция действует до 25 октября 2026 года. Ждем вас. «Автолидер», Пятигорское шоссе 13Г, телефон 21 15 19. Бизнес-центр, Октябрьская, 301, территория Стройопторга. Телефон 270175.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
6: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
9: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Этот радиоцикл приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске начнем рассказ о традициях карачаевской свадьбы. В давние времена у карачаевцев брачный возраст для мужчин составлял примерно 18-20 лет, для женщин 15-17. На практике же карачаевские мужчины вступали в брак в среднем возрасте 22-23 года, а женщины 18. Браки между родственниками запрещались, в семье соблюдалась очередность. Младший сын не женился раньше старшего, дочерей же выдавали замуж по старшинству. Нередко договоренность о браке заключалась родителями касательно их несовершеннолетних детей. Родители выбирали невесту для сына, учитывая материальное положение и социальный статус ее семьи. Зачастую причиной кражи была невозможность женихом заплатить колым. Невесту могли украсть как с ее согласия, так и без него. Украденная невеста считалась обесчещенной и часто соглашалась на брак, так как выйти замуж за кого-то другого шансы были невелики. Отказ невесты выйти замуж после ее кражи был большим позором для семьи жениха. В наши дни невест, если и воруют, то с их согласия. Девушки и парни часто раньше знакомились у родника, ручья или реки. Почти у всех кавказских народов есть танец у ручья или у родника. Знакомились и во время смотрин, на которых девушки показывали изготовленные ими вещи и блюда. Выборные из стариков решали, чья дочь будет лучшей хозяйкой. Молодой человек, посещая общественные места, веселья, торжества, мог присмотреть себе невесту. Юноша и девушка, приглянувшиеся друг другу, даже если и общались, то при свидетелях, никак не наедине, и держали свои отношения в тайне. А когда возникал вопрос о женитьбе, юноша сообщал родителям через сестру или друга. Узнав имя невесты и откуда она, родители посылали в селение невесты близкого человека для сбора сведений о ней. Если невеста устраивала сторону жениха своим происхождением, нравом и домовитостью, родители начинали переговоры о браке. Во главе сватов обычно был красноречивый родственник. В первое посещение дома невесты сватов принимали как дорогих гостей. Сажали у очага на самое почетное место. Важное значение во время переговоров имели пища и напитки. А горячую пищу готовила невеста, это был ее экзамен. Если на стол подавали парное молоко, сваты должны были понять, что невеста еще очень молода. Кипяченое молоко – невеста не достигла брачного возраста. Если подавали айран, кисломолочный продукт, старшая сестра невесты не замужем, а по обычаю карачаевки выходят замуж по старшинству. Если же подавали густой айран, это значило, что старший брат не женат, а если угощают айраном, приготовленным в маслобойке, это означало, что невеста отказывается от брака. При первом посещении сваты преподносят небольшие подарки невесте – платок, кольцо, серьги, бусы, браслет. Если дары принимаются, переговоры будут продолжаться. Получив приглашение со стороны невесты, сваты отправлялись во второй визит. Девушку очень редко выдавали замуж против ее воли. Через посредников у нее спрашивали: «Он тебе нравится?» Если она отвечала: «Если вам нравится, то я сделаю так, как вы скажете», это означало, что жених ей не нравится, но она уважает волю родителей. Если невеста молчала, значит, жених ей нравится. Ответить «люблю» она могла только в присутствии женщины-родственницы и никогда в присутствии отца, братьев или родственников мужчин. Ответ сватам и своим родителям она могла дать в скрытной форме, например, сказав: «Медведь очень любит мед» или «Кошка очень любит молоко», а значит, жених ей по сердцу. При третьем посещении, если переговоры прошли удачно, обе стороны выпивали бузу – национальный напиток из почетной чаши гопана. Это чаша с двумя ручками. а хозяйка дома правой рукой касалась очажной цепи в знак того, что семьи породнились и что между ними будет царить мир и покой. Как только достигалась договоренность о браке, уплачивалась часть колыма или весь. Обе стороны готовились к свадьбе. Невеста должна была принести в свой новый дом приданное – берне, ковры, одежду, посуду, домашнюю утварь. Невеста-бесприданница не была в почете. Современные невесты привозят мебель, бытовую технику и даже ключи от автомобиля или квартиры. Размер сговорной платы или колыма, подарков и приданного не регламентируется обычаями и зависит от социального положения семей брачующихся. Рассказ о традициях карачаевской свадьбы мы продолжим в нашем ближайшем радиовыпуске. Ну а на сегодня все. До новых встреч!
1: Телефон регионной службы в Черкесске 206.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я Анна Гончарова. Вновь приветствую вас здесь, на волне 104.5 FM. Это КЧРФМ. Надеюсь, ваша любимая радиостанция. Спасибо, что выбираете нас. Ну, а я подготовила большой выпуск информации, новости, анонсы, рассказ о том, что важного и интересного происходит в нашей республике в эти замечательные осенние дни. Обо всем расскажу, обсудим, посмотрим, услышим. Ну и, конечно же, хорошую, отборную, приятную музыку будем слушать. Все самое важное и интересное. Все, что происходит в Карачаево-Черкесии, все в этом часе. Друзья, желаю всем отличного настроения. Рабочий вторник у нас на календаре. Погода великолепная. Надеюсь, настроение тоже. Новости у нас сегодня тоже в большей степени позитивные. Давайте будем узнавать, чем живет Карачаево-Черкесия сегодня. Итак, друзья, в Карачаево-Черкесии продолжается системная работа по улучшению дорожной инфраструктуры. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал на страницах в социальных сетях, что сейчас продолжается ремонт трассы Усть-Джигута-ТРЗ, которая входит в опорную сеть автомобильных дорог России. В этом году приводят в порядок оставшиеся 10 километров маршрута от аула Эльтеркач до села Красный Восток. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при содействии партии «Единая Россия». Готовность объекта 80%. Основные работы уже позади. Расширили проезжую часть, заменили отдельные участки, основания и уложили новый асфальт. В данное время специалисты обустраивают тротуары и наносят разметку. Впереди укрепление обочин, устройство съездов, установка дорожных знаков и барьерного ограждения. Завершить ремонт планируют до конца текущего года. Добавим, что с 2023 года на трассе Усть-Джигута-ТРЗ обновили уже более 30 километров покрытия. Магистраль имеет важное значение для транспортной доступности республики. Она связывает населенные пункты и муниципалитеты, обеспечивает удобное сообщение для жителей и гостей

специалиста. В ближайшее время они приступят к работе на селе, в спортивных школах Усть-Джигутинского, Ногайского и Прикубанского районов. Каждый из них получит выплату в размере 1 миллион рублей. Добавлю, что накануне первые 6 участников другой программы «Земский работник культуры» приступили к работе в селах Карачаево-Черкесии. Новые преподаватели пришли в детские школы искусств в Псыже и Кардоникской, в детские музыкальные школы в Тиберде и Ударном, в Дом культуры в Учкулане. Специалисты прошли конкурсный отбор, подписали соглашение с Министерством культуры Карачаево-Черкесии и организациями культуры. И уже активно работают. Каждому земскому работнику культуры в соответствии с условиями программы также полагается единовременная выплата в размере 1 миллион рублей. Глава региона Рашид Тимрезов отметил, что в год духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии особенно отрадно видеть, как на селе и в малых городах появляются такие увлеченные профессионалы. Именно они помогают сохранять родную культуру, открывают детям дорогу в мир искусства и делают культурную жизнь небольших населенных пунктов богаче и разнообразнее. От всей души глава региона пожелал первопроходцам, первым участникам программ «Земский тренер» и «Земский работник культуры» успехов в их труде. Когда дадут тепло в домах? Этот вопрос волнует сейчас многих, а тем временем в Черкесске уже завершили подготовку к отопительному сезону. Тепловые сети подготовили к работе 22 котельные и 70 километров тепловых сетей. Специалисты провели техническое обслуживание оборудования, промывку и гидравлические испытания сетей, а также отремонтировали более 2,5 километров трубопроводов. Предприятие получило паспорт готовности к отопительному периоду. Общий запуск отопления в городе будет определен распоряжением мэрии с учетом среднесуточной температуры воздуха. При этом тепло уже подали в ряд социальных учреждений по их заявкам. Добавим, что подготовка к осенне-зимнему отопительному периоду в Карачаево-Черкесии велась под строгим контролем главы и правительства. Котельные объекты жилищно-коммунального хозяйства и ресурсоснабжающей инфраструктуры начали готовить к зиме сразу после завершения предыдущего отопительного периода. Ну что, друзья, отопление будет в ряде соцобъектов в Черкесске, оно уже есть. Ну, надеемся, что погода еще немножечко нас порадует теплыми днями. Пока, друзья, делаем небольшую музыкальную паузу. Отвлекаемся на замечательную артистку, заслуженную артистку Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарских республик Татьяну Третьяк. Она, кстати, будет выступать в День народного единства здесь, в Черкесске, в городском ДК. Кто любит Татьяну Третьяк, добро пожаловать на концерт.

Друзья, блок производственный. Расскажу о том, как развивается промышленный сектор в Карачаево-Черкесской республике, ну, где-то и отчасти аграрный. Начнем с аграриев нашей республики. В хозяйствах республики работа кипит. Стартовала уборка сахарной свеклы. В этом году культурой засеяно 3276 гектаров. Уже убрали 213 гектаров, собрано более 10 тысяч тонн сахарной свеклы. В прошлом году в регионе, кстати, урожай достиг 245 тысяч тонн сахарной свеклы. Каким будет урожай нынешнего года, покажет уборочная. Собранный урожай направляют на переработку на Эркиншахарский сахарный завод здесь, в республике, обеспечивая местное производство необходимым местным сырьем. Напомним, что производителям сахарной свеклы оказывают и меры государственной поддержки. Из республиканского бюджета предусмотрены субсидии на компенсацию части затрат на произведенную и сданную на переработку продукцию. Далее аграрный сектор. У нас вот буквально на днях отмечался День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Мы еще раз поздравляем всех, кто трудится на селе, на земле, занимается выращиванием и переработкой продукции. Хороших вам урожаев, никаких помех, ну и, конечно же, семейного счастья мы вам желаем. Продолжим мы аграрной сферой, поговорим о яблоках. Интенсивное садоводство в последние годы в Карачаево-Черкесии развивается семимильными темпами, а точнее, даже будет сказать, возрождается. Это наша традиционная культура земледельческая. Ну а сегодня в промышленных садах Карачаево-Черкесии ведут сбор урожая яблок. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, в этом году всего планируется собрать 25 тысяч тонн яблок. Сегодня в республике под промышленными садами занят 1241 гектар. Уже собрали 7300 тонн яблок, или 29% от планового объема. Средняя урожайность неплохая, 28 тонн с гектара. Развитие промышленного садоводства помогает государственная поддержка. Сельхозпроизводителям возмещается часть затрат на закладку и уход за многолетними растениями. Доступное льготное кредитование. Отдельно поддерживают развитие садов на территориях личных подсобных хозяйств. На сегодняшний день заложено 552 сада общей площадью более 55 гектаров. Государственная поддержка показывает, что до 99% затрат идут именно на закладку сада. В этом году планируется заложить еще 72 мини-сада в маленьких хозяйствах республики, сообщили в Минсельхозе. Там также добавили, что растут и мощности хранения. Плодохранилища республики позволяют единовременно размещать до 15 тысяч тонн продукции. А это значит, что выращенный урожай можно будет сохранить и реализовать в течение сезона. Напомним, что инвестиционный проект по строительству крупного плодоовощехранилища тоже планируют реализовать в Карачаево-Черкесии. Тогда объемы возможности для сохранения до весны урожая предыдущего года значительно возрастут. Это будет одно из самых крупных плодоовощехранилищ нашей страны. Работы. Мы будем следить за тем, как будут проходить работы, и обязательно будем держать вас в курсе. Ну и, друзья, относительно промышленности хочется добавить, что Карачаево-Черкесия сохраняет ведущие позиции в России по производству минеральной и питьевой воды. По данным Северокавказстата, с января по август текущего года производство природной минеральной и питьевой воды, расфасованной в емкости, в Карачаево-Черкесии составило 605 миллионов 650 тысяч литров. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем отгруженной продукции за этот период достиг почти 11 миллиардов рублей и увеличился на 28% в годовом выражении. Индекс производства составил 110%. Сегодня в Карачаево-Черкесии работает около 20 производителей упакованной питьевой и минеральной воды. Вся их продукция представлена в государственной системе маркировки «Честный знак». Друзья, еще один важный блок о поддержке наших бойцов на передовой, а также о различных активностях поддержки семи участников специальной военной операции, ветеранов СВО здесь, в тылу, расскажу в следующей части нашей программы.

Друзья, мы практически в каждом нашем выпуске стараемся рассказать о поддержке наших ребят на передовой, о защите интересов их близких здесь, в тылу, о мерах поддержки. И этот блок посвящен как раз-таки новостям из этой сферы. Карачаево-Черкесия ни на день не прекращает поддержку наших ребят на передовой в зоне проведения специальной военной операции. И в эти дни в том числе уходят гуманитарные конвои. Накануне ветераны органов внутренних дел Карачаева-Черкесии собрали и отправили очередной груз поддержки бойцам, которые выполняют боевые задачи. В груз вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты и все самое необходимое для фронтового быта. К сбору, который провели ветераны органов внутренних дел, присоединились другие неравнодушные граждане, которые тоже хотят помощникам, хотят помочь нашим бойцам, и для них эта помощь стала делом чести. Собранный груз передали представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады. А еще в станице Красногорской волонтеры благотворительного фонда «Ромашка» собрали посаженный специально для наших бойцов урожай картофеля. Выращивали с любовью, копали всем селом. К картофелю добавили морковь, свеклу, капусту и тыкву. Большую часть отправили в станицу Зеленчукскую, где умельцы готовят сухие супы и борщи, отправляют на фронт, чтобы наши ребята кипятком могли заварить это и получить горячую порцию домашнего жидкого. Ну, а часть картофеля отправили в таком сыром виде, скажем так. Напомним, что вся работа по формированию отправки грузов поддержки ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова. Ну и, друзья, хочется рассказать о поддержке наших подшефных территорий. Карачаево-Черкесия также помогает Старобельскому муниципальному округу Луганской Народной Республики. Хочется отметить, что это системная работа. Ранее были восстановлены МФЦ, детские сады, системы водоснабжения, сквер. Ну а сейчас республика строит в Старобельске пятиэтажный дом, жилой дом на 67 квартир. Руководство дирекции капитального строительства Карачаева-Черкесии посетило подшефные территории в Луганской Народной Республике и проинспектировали ход работ на этом социально значимом объекте. Общая готовность, техническая готовность объекта 30%. Строители приступили к возведению стен третьего этажа. Есть проблемы, конечно же. К сожалению, темп работ периодически нарушается из-за атак беспилотных летательных аппаратов. Однако это не останавливает наших специалистов. Представители подрядной организации и Министерства строительства и ЖКХ Карачаева-Черкесии предпринимают все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность и завершить весь комплекс строительно-монтажных работ в установленные сроки. А вселить новых жильцов в пятиэтажный жилой многоквартирный дом в Старобельске планируют до конца 2027 года. Хочется рассказать и, друзья, о важных других моментах, которые сопровождают сферу поддержки наших ребят, ветеранов. Хочется рассказать о турнире, который проходил во Владикавказе в Республике Северная Осетия Алания. Это соревнование по волейболу сидя среди ветеранов специальной военной операции. В турнире принимала участие команда филиала Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии. Наши ребята, кстати, активно участвуют в спортивных мероприятиях для ветеранов. Кубок защитников Отечества недавно проходил в Грозном. Там наши ребята были одними из лучших и заняли второе общекомандное место. А вот во Владикавказе у нас не призовое место, к сожалению, но, тем не менее, один из наших ветеранов, Данил Полина, был отмечен индивидуальной наградой в номинации «Лучший игрок команды». Ну, место занять не удалось, призовое, но спортсмены получили ценный соревновательный опыт и возможность проверить свои силы в играх с командами из других регионов. Будут продолжаться тренировки, ну и, собственно говоря, волейбол будем подтягивать. Далее, друзья, хочется рассказать о том, что в Майкопе стартовала подготовка к фестивалю «Женское сердце России». Он объединяет представителей Южного Северокавказского федеральных округов, организует его фонд «Защитники Отечества». Фестиваль посвящен матерям, женам и сестрам участников специальной
военной операции. Карачаево-Черкесию представит ансамбль «Черкесия» в его составе мамы участников специальной военной операции. Коллектив подготовил творческий номер, он на языках народов республики и отражает главную идею: в единстве наша сила, друзья. В Карачаевске открыли мемориальную доску в память о ветеране МВД Рамазане Айбазове. Он погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. На церемонии присутствовали его родные, представители МВД, военного комиссариата и общественности. Рамазан Айбазов родился в 1983 году. После службы во внутренних войсках в 2006 поступил в органы внутренних дел. Служил в ОМОН, работал участковым уполномоченным, инспектором госавтоинспекции. За добросовестную службу неоднократно отмечался ведомственными наградами. С 1 августа 2022 года находился на запорожском направлении в зоне СВО, трижды получал ранения. 20 апреля текущего года он погиб при выполнении боевой задачи. Айбазов был награжден медалями Жукова и Суворова, медалью «Участник специальной военной операции», Георгиевским крестом 4-й степени и медалью «За мужество» посмертно. Мемориальную доску открыли его близкие. Память о ветеранах специальной военной операции бережно хранят и школьники, и юные спортсмены. В Прикубанском районе, в поселке Майский, небольшом, состоялся турнир по тэквондо ИТФ, посвященный памяти выпускников образовательного учреждения, которые погибли при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Соревнования объединили юных спортсменов из Черкесска, Ессентуков, станицы Суворовской и поселка Майский. Почетными гостями турнира стали представители управления образования, районной прикубанской администрации и президент Федерации тэквондо ИТФ Ставропольского края Константин Синицын. Особое место на мероприятии было отведено памяти погибших защитников Отечества. На турнире присутствовали их родные и близкие, для которых сохранение памяти о героях имеет особое значение. На татами развернулась напряженная борьба. Участники демонстрировали отличную спортивную подготовку и волю к победе. Определили сильнейших в различных весовых категориях и номинациях. Победители и призеры были отмечены наградами. В администрации подчеркнули, что проведение таких турниров – это не только возможность поддержать развитие спорта и здорового образа жизни даже в маленьких населенных пунктах, но и важный способ сохранить память о земляках, которые отдали жизни при исполнении воинского долга.

про седовласый Кавказ в прямом и переносном смысле слова. Следующая новость. На форум в Карачаево-Черкесию соберутся старейшины со всего Северного Кавказа. Уже 15 и 16 октября на базе Карачаево-Черкесского госуниверситета имени Умара Алиева пройдет межнациональный научно-практический форум «Единство в многообразии от Карачаева-Черкесии ко всей России». В Карачаево-Черкесии соберутся старейшины со всего Северного Кавказа, а также руководитель Министерств по делам национальности субъектов СКФО, лидеры национальных культурных объединений, ведущие ученые и эксперты. Форум станет площадкой для открытого диалога между властью, обществом и наукой. В центре внимания укрепление межнационального согласия, сохранение межкультурного, мультикультурного духовного наследия народов России, выработка эффективных механизмов реализации государственной национальной политики. В рамках форума состоятся экспертные дискуссии, круглые столы, молодежная стратегическая секция, сессия и мастер-классы. Отдельное внимание уделят поддержке молодежных инициатив, сохранению языков и культуры народов России, а также традициям Северо-Западного Кавказа. Организует мероприятие Министерство Карачаево-Черкесской Республики по делам национальности, массовым коммуникациям и печати и Карачаево-Черкесский госуниверситет имени Умара Алиева. Ну и, друзья, хочется поделиться успехом, заслуженным успехом наших земляков в рамках седьмой Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Премия называется «Гордость нации 2026». Награждение победителей межрегионального этапа по Северокавказскому федеральному округу прошло в Нальчике. Напомню, что премия утверждается Ассамблеей народов России и является флагманским проектом организации и отмечает людей за личный вклад в укрепление единства народов, сохранение языков и развитие культур. В этом году премия реализуется в два этапа – межрегиональный, окружной и федеральный. Премия присуждается по 7 номинациям, а в год единства народов России утверждена также специальная номинация «Энергия единства». От Карачаева-Черкесии финалистами, победителями стали 3 человека. Первое место в номинации «Эффективный лидер» занял Расул Микерович Кубанов. Второе место в номинации «Родные языки народов России» занял Александр Нартов. Это благочинный Северного округа Православной Церкви. И третье место в номинации «Лучшие этнопрактики» занял известный мастер-изготовитель гармошек Мурат Табулов. Поздравляем лауреатов и желаем дальнейших успехов. Друзья, если мы говорим о гуманитарных направлениях, о культуре в частности, у нас есть отличная новость. Красногорская сторожевая башня приняла первые экскурсионные группы в рамках проекта «Дозорная застава. Быт и традиции казаков под открытым небом». Участниками программы стали студенты Карачаево-Черкесского педагогического колледжа имени Умара Хабекова и воспитанники детсада номер 15 «Капелька» из города-курорта Железноводска. Еще 2 экскурсии были проведены для жителей Карачаево-Черкесии. Гости прошли единый образовательный маршрут по 5 тематическим зонам казачьего подворья. Здесь есть зоны жилье и утварь, ремесла, вера и обереги, воинское дело, дозор и сигнал. Участники познакомились с особенностями жизни и быта казаков, традиционными ремеслами, духовной и воинской культурой, а также с организацией дозорной службы. Экскурсионная программа включала интерактивные задания, которые вовлекали детей и молодежь в изучение истории, казачества, через практики, через практические действия, а также через работу с предметами и совместное обсуждение. Такой формат экскурсии позволяет участникам не только услышать исторические сведения, но и стать активными участниками экскурсии. Проект реализуется при грантовой поддержке благотворительного фонда ВТБ «Страна» в рамках конкурса «Красота внутри. Краеведческие музеи России». Ну и раз мы заговорили о музеях, еще одна победа, на сей раз двойная победа школьных музеев Карачаево-Черкесии. Они стали призерами всероссийского конкурса. Проводит конкурс «Единая Россия». Это всероссийский конкурс музеев, образовательных организаций, военно-исторические диорамы, истории в деталях. В этом году участие в конкурсе приняли более 1200 школьных музеев со всей страны. В федеральный этап вышли 140 музеев из 73 регионов. В двух номинациях «Лучший городской музей» и «Лучший школьный музей» 90
303 музея заняли призовые места по федеральным округам. В их числе два музея из Карачаева-Черкесии. По итогам экспертной оценки, музей «Зал боевой и трудовой славы» лицея номер 1 города Усть-Джигуты имени Тибуева вошел в число призеров по Северокавказскому федеральному округу, занял второе место в номинации «Лучший городской музей», а школьный краеведческий военно-исторический музей имени Гербекова школы села Николаевская Прикубанского района также занял второе место в номинации «Лучший сельский музей». Оба музея получат федеральный грант в размере 300 тысяч рублей на обновление экспозиции, приобретение оборудования и развитие образовательных программ. Всероссийский конкурс школьных музеев проводится в рамках реализации одного из ключевых направлений народной программы «Единой России» и партийного проекта «Историческая память» по инициативе Оргкомитета «Наша победа».

Ой, после такой героической песни от народного артиста Карачаева-Черкесии Ачара Меримкулова, конечно же, хочется говорить о важном, о достижениях, о подвигах и о славных сынах Карачаева-Черкесии и всего Кавказа. В Карачаево-Черкесском госуниверситете открыли экспозицию Кавказа на аллее памяти и славы Карачаева-Черкесского госуниверситета. Теперь размещены портреты героев Советского Союза и Российской Федерации, уроженцев Северо-Кавказского федерального округа. Выставка под открытым небом доступна всем жителям и гостям Карачаевска. Здесь 100 портретов с кратким описанием подвигов героев из Карачаево-Черкесии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алании, Чечни и Ставропольского края. Проект реализовали в рамках программы Карачаево-Черкесского госуниверситета по патриотическому воспитанию и продвижению здорового образа жизни. Друзья, важная новость для жителей отдаленных населенных пунктов, ну и мы с вами тоже можем поучаствовать. Жители Карачаева-Черкесии могут повлиять на то, где в следующем году появится мобильный интернет. В голосовании участвуют хутор Евсеевский и аул Верхний Учкулан. В список вошли населенные пункты, где проживают от 100 до 1000 человек. Победители голосования получат новые базовые станции мобильной связи, а с ними устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет. Кстати, в прошлом году жители республики отдали свой голос за строительство базовой станции в селе Подскальное в Урупском районе. А сейчас там идут строительно-монтажные работы. Качественный интернет будет доступен уже в ноябре текущего года. Голосование за новые объекты продлится до 8 ноября, пройдет на госуслугах на странице сервиса для голосования. Проголосовать можно по почте. Письмо в Минцифры России можно направить по адресу Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Там указать имя, адрес регистрации, населенный пункт. Письма могут подписать сразу несколько человек. Ну и, друзья, к другим важным новостям хочу рассказать о том, что горные пейзажи Карачаева-Черкесии все чаще привлекают режиссеров. В этом году в республике сняли более 10 полнометражных фильмов. Съемочные группы приезжают как для работы над отдельными сценами, так и для производства полного цикла картин. Одним из недавних завершенных проектов стал фильм «Сказка «Золотой мальчик». Главную роль в нем исполнил Александр Яценко, а также в касте Дмитрий Чеботарев и Юрий Быков. Ранее в горах республики прошли съемки и других проектов. В частности, на курорте Архыз снимали триллер «Вершина» режиссера Юрия Быкова. Картина о восхождении на гору. А в Ганачирском ущелье, неподалеку от Домбая, были сняты отдельные эпизоды новой версии «Кавказской пленницы». В планах дальнейшее развитие киноиндустрии в нашем регионе. Так, уже на следующий год запланировано начало съемок фильма «Горец из прошлого». Его сюжет основан на книге, которую написал министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. Кроме того, в республике уже работает специальная кинокомиссия, которая помогает съемочным группам с логистикой, а для кинематографистов разработан цифровой сайт с информацией о локациях, специалистах и оборудовании. Укреплению имиджа республики как съемочной площадки способствует и международный кинофестиваль «Перекресток цивилизаций», который пройдет в Карачаево-Черкесии уже в этом месяце, с 22 по 25 октября. В этом году на него поступило порядка 500 заявок из 13 стран, что в 3 раза больше, чем в прошлом году. Итак, друзья, продолжается развитие киноиндустрии. В Карачаево-Черкесии снимают все больше кинокартин, а любители кино готовятся к международному кинофестивалю «Перекресток цивилизации». Он пройдет в республиканской столице уже с 22 по 25 октября.

Друзья, несколько интересных, важных акций, мероприятий будет анонсировано в этом блоке нашем. Давайте расскажу о том, что со вчерашнего дня введено временное ограничение дорожного движения по улице Набережной в Черкесске на участке со стороны аула Псыш. Здесь проводят работы, и движение автотранспорта на данном отрезке временно ограничено, но только в одну сторону. Для водителей, которые следуют со стороны Черкесска по Набережной в сторону Псыжа, движение для них разрешено. О снятии ограничений в полном и полном восстановлении движения будет сообщено дополнительно после завершения всех работ. Ну и госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и следовать указаниям дорожных знаков. Напомним, одна полоса движения по улице Набережной в Черкесске со стороны Псыжа в город закрыта на время проведения работ. Далее, друзья, у нас есть анонс. Республиканская традиционная осенняя ярмарка уже через несколько дней развернется на площадке Гиперленты в Черкесске. Будет она проходить в субботу, 17 октября, с 8 до 16 часов. По традиции цены ниже рыночных, свежие овощи, мясо, молоко, мед, рыба, саженцы и все сопутствующие. Продукцию будут представлять производители из Карачаева-Черкесии и соседних регионов, плюс концертная программа. Итак, ярмарка в субботу 17 октября с 8 утра до 4 часов на площадке рядом с гипермаркетом «Лента». А еще, друзья, приглашаем на благотворительный концерт «Мы с тобой» в поддержку нашей землячки Рамины Китаевой. Средства собирают на лечение девушки, выступают заслуженные, народные, любимые артисты нашей республики: Ачар Меримкулов, Артем Разин, Аминат Напшева, Алика Богатырева, группа Джигитей, многие-многие другие. 22 октября, 18.00, Дом культуры города Черкесска, Гутикулова, 2Б. Билеты в кассе филармонии. Еще, друзья, 9-й всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности от Банка России проходит до 27 октября. Участие в зачете – это возможность проверить свои знания, получить полезные рекомендации и собрать коллекцию достижений. Каждый участник, успешно завершивший прохождение зачета, получит именной сертификат, в котором отражены личные результаты. Зачет, финансовый зачет, можно пройти индивидуально или всей семьей. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают научиться принимать рациональные финансовые решения. Для тех, кто уже отлично ориентируется в финансовых вопросах, предусмотрен продвинутый уровень сложности. Для младших школьников задания зачета разбросаны в увлекательном интерактивном формате. Школьники с 7 по 11 класс могут принять участие в олимпиадном зачете. Он пройдет с 13 по 15 октября. А в случае его успешного прохождения ученики могут выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Национального исследовательского университета Высшая школа экономики по профилю «Финансовая грамотность» без дополнительных испытаний. В прошлом году эту возможность получили более 2500 школьников по всей стране. А прохождение личного зачета занимает всего 20 минут, олимпиадного до 40 минут, а семейного до часа. Подробную информацию о финансовом зачете и форму регистрации можно найти на сайте проекта finzachet.ru. Организатор проекта – Банк России. Ну и, друзья, спешу обрадовать. Жители республики смогут принять участие в большом 11-м международном просветительском большом этнографическом диктанте. Он пройдет с 3 по 12 ноября, проводит его Федеральное агентство по делам национальности совместно с партнерами. Акция направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и борьбу с фальсификацией истории. Ежегодно жители республики активно участвуют в большом этнографическом диктанте. В прошлом году уровень этнограмотности проверили более 7 тысяч человек. Это люди разного возраста, разных культурных сообществ, но единой России. В Карачаево-Черкесии акцию организует Министерство по делам национальности, массовым коммуникациям и печати. Традиционно этнодиктант будет проходить очно в специально организованных аудиториях, на площадках, в субъектах, в русских домах за рубежом и загранучреждениях МИД России, а онлайн на официальном сайте miretno.rf. Это делает диктант доступным для всех желающих, независимо от географического положения.
В этом году этнодиктант включен в план основных мероприятий по проведению в России года единства народов России, которые участники специальной военной операции, представители народов России будут задавать участникам диктанта вопросы в видеоформате. Их вопросы посвятят году единства народов России. Результаты акции подведут в день Конституции 12 декабря. Проверить свои знания.

0: Знания можно, нужно либо онлайн, либо на одной из очных площадок. Их будет 6. Главное в Карачаево-Черкесском госуниверситете. Подробности акции, включая регистрацию на площадке и доступ к онлайн-формату, можно найти на сайте miretno.rf. Добро пожаловать на акцию, друзья. Ну и в завершении поделюсь успехами наших спортсменов. На сей раз очень порадовали вольники. Они вошли в состав юниорской сборной России на следующий 2027 год. В Краснодаре прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров в памяти Бесика Кудухова. Это переходное первенство России. По итогам соревнования определялся состав юниорской сборной. В активе борцов из Карачаева-Черкесии серебро и 3 бронзы. Серебро завоевал Дали Озов, бронзу Нюрмагомед Качкаров, Баграт Урусов и Тимерлан Нахушев. Спортсмены, занявшие на этих соревнованиях с 1 по 5 места, а значит, все наши ребята, попали в состав юниорской сборной команды России на следующий год. Добавлю, что Баграт Урусов на соревнованиях представлял Северную Осетию, Аланию, а Тамерлан Нахушев – Дагестан. Тренируют наших ребят Азамат Пшнатлов, Анзор Багов, Исмаил Сажденов, Рустам Ибзеев, Марат Урусов, Георгий Шанаев, Азамат Шауф и Хинкала Гиджимагомедов. Мы поздравляем наших ребят, вольников, ну и ждем, конечно же, их успешных выступлений. Ну и, друзья, еще один маленький анонс для тех, кто планирует отдых в выходные. 17-18 октября Донбай станет площадкой для большого осеннего фестиваля. Он пройдет на набережной реки Аманаус. Здесь гостей ждут 2 дня развлечений, музыка, яркие эмоции, розыгрыш подарков, кулинарное шоу, мастер-классы, творческие занятия для детей, праздничная ярмарка. Еще будут выставка, тематические фотозоны и концертная программа. А еще в дни фестиваля ряд отелей Донбая будет делать специальные скидки для гостей. 17-18 октября Донбай, набережная реки Аманаус, вход свободный, осенний фестиваль. Друзья, у меня на сегодня все. Рад была побыть в вашей компании. Оставляю вас с музыкой здесь на КЧРФМ. Ну и мои коллеги продолжат знакомить вас с новостями из жизни региона. С вами была Анна Гончарова. До новых радиовстреч. До свидания.
1: А ты такой красивый с бородой, в твои попало сети.

0: Азъесмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: «Маяки-5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: в Архызе 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Махачкале запустили электробус. Транспорт предоставлен в рамках пилотного проекта на один месяц. Электробус ходит по маршруту номер 5, где раньше курсировал троллейбус. По итогам тестовой эксплуатации городские власти оценят эффективность электробуса. Если проект покажет хорошие результаты, в следующем году администрация планирует приобрести 10 таких машин и задействовать их на маршрутах, которые ранее обслуживали троллейбусы. Ингушетия. В Государственной выставочной галерее в Сонже начала работу выставка Российской академии художеств «В поисках радости». Впервые жители Ингушетии смогут увидеть такую широкую экспозицию с живописными, графическими и скульптурными произведениями современных российских авторов. Основу выставки составили работы народного художника СССР и России, президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Также представлены работы Татьяны Кочемасовой, Павла Абросова, Владимира Переяславца, Елены Ржевской и других авторов. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии появится современный ипподром, который будет носить имя первого президента республики Валерия Кокова. Проект включает в себя также гостиницу и объекты спортивной инфраструктуры. Под строительство масштабного объекта уже выделен земельный участок площадью 70 гектаров в районе федеральной трассы Пятигорск-Нальчик. Финансирование проекта планируется осуществить за счет группы инвесторов. К разработке проектно-сметной документации приступят до конца года. Карачаево-Черкесия. Горные пейзажи Карачаево-Черкесии все чаще привлекают режиссеров. В 2026 году в республике было снято более 10 полнометражных фильмов. Одним из недавних завершенных проектов стал фильм-сказка «Золотой мальчик». Главную роль в нем исполнил Александр Яценко. Также в касте Дмитрий Чеботарев и Юрий Быков. Ранее в горах республики прошли съемки и других проектов. В частности, на курорте Архыз снимался триллер «Вершина» режиссера Юрия Быкова. Картина о восхождении на гору. А в Ганачхирском ущелье неподалеку от Домбая были сняты отдельные эпизоды новой версии «Кавказской пленницы». Северная Осетия. Во Владикавказе на площадке детской художественной школы имени Сосланбека Тавасиева открылась еще одна школа креативных индустрий. Здесь занимаются 80 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Для них оборудовали 4 современные студии, где можно осваивать дизайн, анимацию, 3D-графику, фото- и видеопроизводство и другие направления. Такое же образовательное пространство работает в Республиканском лицее искусств. Обучение для детей бесплатное. Ставропольский край. В Ставропольском крае вводят стипендии для спортсменов и тренеров, которые достигли высот на российских и международных соревнованиях. Размер стипендий будет зависеть от уровня соревнований. Чемпионы России и их тренеры получат по 60 тысяч рублей. Олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр и их тренеры – 100 тысяч рублей. Деньги будут приходить каждый месяц в течение года. Первые выплаты начнутся уже в этом году. Их получат спортсмены, показавшие высокие результаты в 2025 году, и их тренеры.

преподавателем в организации занятий, а учащимся в освоении русского языка и знакомстве с российской культурой. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств региона Северного Кавказа.

0: 104.5.
1: 17 октября в Черкесске республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР FM, и я, Анна Гончарова. Друзья, приветствую вас в новом выпуске радиопередачи, который мы проводим, это цикл, который мы проводим совместно с представителями госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Ежегодный наш длительный цикл, программы выходят каждую неделю, и каждый новый выпуск посвящен новой актуальной теме в сфере безопасности дорожного движения. Поднимаем, обсуждаем, разбираем и законодательную базу, и принципы организации безопасности дорожного движения. Напоминаем о правилах дорожного движения. Ну и сегодня у нас новая тема, и тема, как мне кажется, очень животрепещущая. Мы сегодня будем говорить о безопасности самого дорогого нашего будущего, наших детей. Как стать для ребенка примером поведения в процессе участия в дорожном движении? Я думаю, что ни для кого не секрет, что роль взрослого очень и очень значимая в формировании личности ребенка. Так или иначе, наши дети уже с момента рождения участники дорожного движения, сначала как пассажиры, потом как пешеходы, а далее они будут взрослеть и будут становиться водителями. Поэтому, друзья, очень важно воспитывать в подрастающем поколении культуру соблюдения правил дорожного движения, безопасного поведения на дороге, ведь от того, насколько наши дети усвоят эти знания, будет зависеть будущая дорожная обстановка в нашей стране, да и в мире, наверное, в целом, друзья. Ни для кого не секрет, что в последние годы все больше автомобилей, все сложнее дорожное движение, все интенсивнее, поэтому нашим детям предстоит жить, наверное, в еще более интенсивном автомобильном потоке, трафике, поэтому знания очень нужны, они базовые, что называется, знания для жизни. Разбираться в тонкостях воспитания и примере взрослого, важности примера взрослого для детей в процессе подготовки к дорожному движению будут нам сегодня специалисты. Они помогут. Это инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по городу Черкесску, майор полиции Елена Галустян. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И у нас сегодня педагог, человек, который занимается непосредственно подготовкой и воспитанием подрастающего поколения, это Жанна Владимировна Думанишева. Она педагог школы номер 3 города Черкесска. Жанна Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать. Друзья, мы, кстати, хотим напомнить, что вы можете не только слушать, но и активно участвовать в обсуждении, задавать вопросы, предлагать идеи или делиться своим опытом. Ждем ваше обращение на нашей странице ВКонтакте, КЧРФМ. Пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Кстати, запись нашего сегодняшнего эфира, нашей сегодняшней встречи тоже будет размещена, ее аудиочасть будет размещена на нашей странице уже сегодня к вечеру. Итак, Лен, первый вопрос к вам. Давайте, наверное, начнем с актуальности, да, почему взрослый такой же ответственный человек за безопасность ребенка на дороге? Давайте с актуальности тема.
1: Ну, вы понимаете, что, да, все родители желают своим детям добра, хотят, чтобы жили в безопасном мире, но когда дело касается безопасности дорожного движения, ну, все актуально меняется. Мы переходим на красный, отказываемся пристегиваться, перевозим детей без автокресла, да.
0: К сожалению,
1: а потом, да. Потом примером правильного поведения на дороге мы уже не можем для них быть, потому что дети...
0: А потом удивляемся, да, почему ребенок делает так же, почему дети не пристегивается, нас, почему, да, идет на красный.
1: Все наши, всю нашу информацию, которую мы предоставляем,
0: и все копируют.
1: Наши копируют, да, и поэтому иногда бывают очень печальные моменты. Стать настоящим примером для ребенка на дороге – это не просто слова, а ежедневный выбор в пользу безопасности. Дети учатся, наблюдая за взрослыми, поэтому лишь наше поведение становится главным уроком для нас, для них. Каждый день на дорогах нашей страны, в дорожно-транспортных происшествиях страдают и гибнут сотни детей. Да? К сожалению, причины для этого разные. Они могут быть как пешеходами, как пассажирами, да, также и водителями, которые несовершеннолетние дети.
0: Ну, статистика, к сожалению, не нулевая.
1: Управляют транспортными средствами. И в этих ДТП виноваты мы, взрослые, которые не выучили с ребенком правила безопасного поведения на дороге. Не отработали с ними на практике, как правильно переходить проезжую часть, садиться в общественный транспорт. И каждое третье ДТП, ну, происходит в основном с детьми-пешеходами в будни. Каждое десятое, ну, допустим, в момент, когда дети передвигаются в школу, да, это от 7 до 10 утра, каждое пятое, допустим, с 12 до 3 часов, они, дети возвращаются со школы.
0: Как раз вот такие всплески, когда понятно, да? То есть дети идут в школу, подъем аварийности с участием детей, когда дети возвращаются из школы, и как раз вот статистика это открыто, очевидно, показывает.
1: Да, а самое такое, как бы, страшное время, это вот с 3 до 9 часов. В этот период становится очень много аварий, да, потому что и темнеет, и много пешеходов у нас переходят в проезжую часть дороги без световозвращающих элементов, то есть водители их не видят на дороге.
0: Это как раз вот то время, когда дети ходят на тренировки, секции, в какие-то учреждения дополнительного образования. Если еще утром, да, есть возможность там у родителя довести, подвести или сопроводить ребенка, то вот днем, да, как раз таки вот после обеда дети в основном одни, и здесь рост. Друзья, ну, давайте будем разбираться. Вообще, когда начинать учить ребенка, вот в каком возрасте надо уже начинать знакомить ребенка с первыми правилами дорожного движения? Жанна Владимировна, вопрос к вам. Вы как педагог нас просветите.
2: С дорожной азбукой и правилами безопасности на дорогах ребенка знакомить надо очень рано, как только он начинает топать ножками с родителями по дороге, по улице. Дорога с ребенком из дома в школу и обратно – идеальный момент для формирования у него навыков безопасного поведения на улице. Перед ребенком всегда должен быть личный пример родителя, как исключить правила, как правильно соблюдать правила дорожного движения. Мы формируем культуру поведения школьников на основе безопасности на дорогах и улице. Важно рассказать ребенку об устройстве дороги и улицы на примере вашего микрорайона. Составить схему двора с указанием опасных мест. Это помогает детям быстрее ориентироваться и избегать несчастных случаев. По этим схемам можно предложить детям рассказать, как они будут играть во дворе, где безопасно кататься на велосипеде, допустим, играть в мяч и другие игры. Или наоборот, дети должны сказать, где им запрещено играть. Это стоянка автомобилей, гаражи, мусорные ящики, различные строения. Они должны умело определять правила и легко ориентироваться на улице. Мы действительно делаем очень много для того, чтобы повысить дорожную грамотность детей. Но на наших глазах происходит мощнейшая автомобилизация страны. Сегодня, как никогда, нашим детям необходима еще одна наука. Наука безопасности на улицах и дорогах.
0: То есть, получается, вот надо начинать учить ребенка с самых-самых ранних лет, да, вот только начал топать по дорожке, и уже какие-то первые азы. Вот когда ребенок уже пошел в школу, здесь он уже, ну, практически всегда становится самостоятельным, ходит сам, может быть, там не первый, второй, там, класс, третий. И здесь уже родители и педагоги максимально подключаются и включаются в эту работу. Здесь уже вот ребенок и активно учится, запоминает, но и необходимость такая есть, потому что ребенок играет уже один во дворе, куда-то идет один в школу, из школы и так далее. Хорошо, давайте поговорим, да, почему же все-таки случаются аварии с детьми, ведь, ну, я уверена, что никто не хотел бы оказаться в такой ситуации, ни родители, ни дети, ни водители уж тем более, да, наверное, страх любого водителя совершить ДТП, а если еще и ребенок пострадает, ну, это, наверное, ну, вот точно никто целенаправленно не едет совершать такое ДТП. Все мы не хотим, боимся, предостерегаемся, но все-таки это случается. Лен, почему так происходит?
1: Ну, знаете, большинство детей, вот, которые страдают в дорожно-транспортных происшествиях, они, допустим, были сбиты автомобилями в повторяющихся ситуациях, так называемых дорожных ловушках. Чаще всего это связано с невыполнением правил дорожного движения. Ребенку трудно понять, что такое тормозной путь, какое время реакции водителя, что такое транспортный поток. Дети часто страдают от непонимания такой опасности, которую представляет собой автомобиль. Поэтому наша задача сформировать основы безопасного поведения детей на дороге и научить их грамоте, культуре поведения в транспорте. Важно, чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения.
0: Ну и давайте, наверное, какие-то вот такие основные принципы, да, то есть что должны делать мы, а это будут видеть дети и будут повторять, то есть они будут ретранслировать, то есть в первую очередь, да, мы опять же закрепляем вот этот момент и еще раз акцентируем на нем, то, как ведет себя родитель на дороге, также будет вести себя и ребенок, то есть наш пример это основа основ. Можно 100 раз рассказать в школе, показать плакаты, придут госавтоинспекторы. Но если мама с папой все время перебегают дорогу в неположенном месте, не пристегиваются, спешат, суетятся, ребенок в конечном итоге будет повторять. Да, есть ли какие-то вот основные принципы? Мы сегодня тоже будем переучиваться. Мы взрослые, и, соответственно, будем понимать, как воспитывать наших детей.
1: Ну, естественно, таких моментов очень много, да, которые нас могут предостеречь от дорожно-транспортных происшествий. В первую очередь, это не спешить. Переходить дорогу размеренным шагом, ни в коем случае не бежать. Спешка учит ребенка действовать импульсивно в ситуациях, и где нужно сначала оценить обстановку. То есть он должен убедиться, да, что водители транспортных средств пропускают ребенка, неважно, ребенок, взрослый, да, и только тогда переходить проезжую часть дороги.
0: Но опять же, если ты бежишь, да, тебе сложнее остановиться. Сложнее, получается, да. Если ты не спеша, но энергично, да, скажем так, переходишь дорогу, у тебя есть время остановиться или сделать шаг назад, да, и среагировать. На хорошо. На что еще обратить внимание?
1: Не разговаривать во время, да, перехода проезжей части дороги, потому что, ну, может отвлечь кто-то тебя какими-то разговорами или еще что-то, да, поэтому не разговаривать, вот быть максимально, акцентировать свое внимание вот на переход проезжей части дороги.
0: То есть сосредоточиться, не болтать, ну и по телефону, да, наверное, разговоры сюда же входят, да, не только
1: что,
0: не болтать,
1: вот, ну,
0: но
1: знаете, передвигаясь по нашему городу, да, обращаюсь, что очень многие дети, ну, естественно, и взрослые, переходят проезжую часть дороги с телефонами, да, то есть они думают, что если загорелся для них зеленый свет, свет для пешехода, он может спокойно переходить и ни о какой опасности...
0: И не прекращать беседовать по телефону.
1: И не прекращать, да, поэтому это категорически запрещено, а также это наушники, да, категорически не использовать их детям, потому что в случае чего, ну, не смогут услышать, допустим, какой-то определенный звук.
0: То есть ни сигнал автомобиля, ни торможение.
1: Могут их предупредить о какой-либо опасности.
0: То есть отключаем телефон или убираем его в карман, не болтаем, снимаем наушники.
1: Да.
0: Угу. Дальше.
1: Дорогу переходить правильно, допустим, идти строго поперек проезжей части, а не наискос, потому что тоже многие хотят сократить свой пешеходный путь, да, и там остается, допустим, какой-то метр до пешехода, но кому-то лень это сделать,
0: поэтому... Не доходят до пешехода.
1: Не доходят, да. Переходить дорогу только по пешеходам или на перекрестках, где, допустим, они обозначены, да, пешеходными переходами. Начинать нужно движение, естественно, на зеленый сигнал светофора. Как мы уже сказали, убедиться, что вас вообще пропускают водители транспортных средств.
0: То есть зеленый свет и загоревшийся идущий человечек – это еще не стопроцентная гарантия,
1: конечно,
0: безопасности.
1: Да.
0: Поэтому ребенка надо научить и самому еще раз оглядываться, осматриваться и оценивать обстановку. Даже если горит зеленый, даже если вы на пешеходном переходе, лучше 100 раз посмотреть по сторонам, направо, налево, вперед, назад. Да, как шутят, что еще и наверх можно посмотреть, мало ли что бывает. Угу. Оценить всю обстановку и только тогда начинать движение. Хорошо.
1: Ну, вот опять же, да, вот мы говорили, что... примером для детей мы сами служим, не нарушать самим, чтобы дети не брали пример с нас, как это неправильно, как это не нужно делать.
0: Угу.
1: Так, выходить, допустим, если касается какого-то общественного транспорта, да, выходить из транспорта первым.
0: То есть взрослый выходит первым.
1: Да, это дает возможность, естественно, проконтролировать ситуацию и не дать ребенку выбежать на проезжую часть. Не выходить на дорогу из-за стоящего транспорта, кустов, да, не смотрев улицу, то есть...
0: Узкие, это касается, наверное, вот каких-то узких дорог, да, бывает так, что пешеход появляется вообще ниоткуда, и водитель из-за кустов, забора, какого-то поворота, строений может не увидеть просто.
1: Да, если раньше было такое убеждение, что автобус нужно было обходить сзади, то я считаю,
0: сейчас
1: что это было ошибочно,
0: нет.
1: Тут
0: сейчас
1: не спереди,
0: уже,
1: не сзади, да, а лучше, естественно... Дождаться,
0: пока
1: он
0: автобус
1: отъедет. Потому что, ну, мало ли, водитель не всегда может увидеть.
0: Даже если не водитель автобуса или троллейбуса, да, скажем так, то водители, которые едут в попутном направлении по другой полосе, просто могут не увидеть пешеходов. И, к сожалению, да, вот такая трагическая ситуация с вот таким сценарием случилась в Черкесске в этом году, да, и пострадал ребенок.
1: Да, к сожалению.
0: Как раз вот та же история, да, из-за автобуса появился ребенок, и другой водитель сожалению, не заметил, да, ребенка. Хорошо, давайте другие принципы обговорим, да, что делать родителю, чтобы быть хорошим, правильным примером для ребенка на дороге. Вот эта история, да, когда ребенка желательно держать за руку, да, я вот как мама хотела бы проговорить, дети наши, когда становятся чуть повзрослее, они начинают хотеть сами это все делать. Да, самостоятельными быть, да, давайте, наверное, все-таки, даже если вашему ребенку там 8, 10, 12 лет, все-таки, ну, либо за руку, либо просто пусть ребенок идет рядом. Не отпускайте своего ребенка, особенно маленькие дети могут побежать, вы не успеете догнать, и могут выбежать на дорогу. Это тоже вот такая какая-то ловушка,
1: да,
0: на дороге. Ну, и плюс светоотражатели. Да, один из наших предыдущих эфиров был посвящен как раз этой теме. Световой день становится все короче. Сейчас уже 18 часов, уже такие сумерки, а скоро будет уже и темно, и в 17 часов. Поэтому, друзья, световозвращающие элементы на рюкзаки, на куртки, на обувь, на шапки, везде, куда угодно и куда только можно. Оснащайте своего ребенка и сами тоже помните, да, вот мы, кстати, очень часто выбираем темную одежду, ну, какая-то у нас специфика, может быть, региональная, может быть, ну, взрослые люди вот так и решили темно, в темное одеваться. Водители знают, что практически невозможно, да, если не освещен участок дороги, человека замечаешь в самые последние секунды, и может случиться страшное. Жанна Владимировна, расскажите, пожалуйста, как закреплять знания, да, вот мы сегодня обговорили моменты, родитель ведет себя законопослушно, переходит там, где надо, контролирует ребенка, проговаривает какие-то моменты по пути, обучает, а как закреплять, да, вы как педагог наверняка обладаете каким-то инструментарием и поможете нам сделать это обучение максимально эффективным.
2: Одних действий только мало. Важно обсуждать с ребенком дорожные ситуации, составлять безопасный маршрут, вместе с ребенком пройти от дома до школы и обратно, обсуждать места, требующие повышенного внимания, объяснить, почему этот путь безопаснее, и рассказать, каких мест лучше избежать. Ученики начальной школы имеют даже карту дорожного движения от дома до школы, которую они вместе с родителями составляют и вклеивают себе в дневнички.
0: Обсуждать... И каждый год учебный начинается,
2: да,
0: кстати,
2: да,
0: с этого.
2: Безусловно. Ребенок должен изучить маршрут от дома до школы, более безопасный, не более короткий, а именно в плане безопасности. Обсуждать ситуации в игровой форме. Например, если на пути есть остановка автобуса, объясняем. Когда автобус близко, за ним может быть не видно другой машины. Поэтому лучше подожди, пока он отъедет подальше. Поощрять вопросы. Спрашивайте ребенка, как бы он поступил в той или иной ситуации. И вместе разбирайте ошибки. Главное в этом – постоянство. Если вы будете демонстрировать безопасное поведение на дороге регулярно, ребенок быстро усвоит эти правила и будет соблюдать их самостоятельно. Ну, помните, вы главный пример для подражания для своих детей.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы работаете непосредственно в школе, у вас малыши, начальные классы. Расскажите, пожалуйста, в каких формах, да, проходит у вас обучающий процесс, сколько времени может быть, да, и как часто уделяется именно безопасности дорожного движения. Вот в начале года, да, начался учебный процесс, пришли дети из школы, да, то есть или первый класс, или другие классы, но ведь они же, да, за лето, как правило, забывают все. Есть ли в первые дни сентября какие-то уроки, пятиминутки или занятия, которые посвящены, кстати, вот безопасности дорожной?
2: Безусловно, не только сентябрь. Весь учебный год мы возвращаемся к этой теме регулярно. Мы проводим классные часы, мы проводим игровые конкурсы, мы участвуем в различных мероприятиях внешкольных. К нам приходят сотрудники служб, они рассказывают детям. Конечно, их рассказ больше детей привлекает.
0: Когда человек в форме, да, приходит, так, да, интереснее.
2: Это интересно, им очень, это, ну, и полезно к тому же. Мы, наша школа расположена на пересечении двух дорог. Мы еще практикуем то, что мы выходим с детками, проходим по территории школы, показываем зебра где, где светофор, поясняем детям. Разбираем безопасный маршрут, разбираем те места, где они не должны появляться, дети. Это и строительство, где проходит, и, может быть, места, где пешеходный переход не должен находиться, угу. но он такой уже сформировался и использует его.
0: Угу. Есть места, где вроде бы не разрешено, но людям удобно, да, и они протаптывают народную тропу. И, кстати, вот хочу отметить, что администрация и школы, и города, и госавтоинспекция ведут большую работу. И, кстати, вот одно из таких мест, вот рядом с третьей школой, да, Балахонова улица, да, это подъезд к железнодорожному и автовокзалу, там буквально недавно, в этом году, появился новый пешеходный переход. Вот как раз людям было удобно идти в школу, и переходили они часто вот рядом со школой. Появилась возвышенность, да, я так понимаю, дорожная возвышенность, нанесли разметку дорожную, предупреждающие сигналы, желтый моргающий, и специальные дорожные знаки установили. Вот как раз эта народная тропа, да, откуда люди переходили в школу и уходили со школы, она теперь обрела такой, ну, современный, благоустроенный достаточно и относительно, вот скажем так, безопасный, более безопасный вид. То есть люди не просто перебегают через дорогу, а теперь там, прям рядом с школой, новый пешеходный переход. Это вот такой яркий пример, когда люди заинтересованы, и администрации, и госавтоинспекция, и все складывается для того, чтобы появился новый такой дорожный переход. Ну и плюс еще, друзья, я хочу отметить, да, что касается детей, есть большой педагогический портал, информационный, с заданиями, Учи.ру называется. И в эти дни...
2: Мы проходим Олимпиаду.
0: Угу.
2: Безопасные дороги называется Олимпиада, в которой участвуют ученики с 1 по 11 класс. Задание в игровой форме, очень доступно, интересно. Ребята участвуют с удовольствием.
0: Угу.
2: И еще и соревнуются, какой класс больше получит баллов.
0: Угу.
2: Прекрасные задания. В то же время они... дают им базу, дают знания.
0: Ну, там, знаете, что мне нравится? Тоже с ребенком проходила, подсматривала такие задания. Очень здорово, да? Анимация, герои, настоящие человечки, мальчишки и девчонки, какая-то дорожная ситуация спланированная. И ребенок прям вот решает эти задачи. У него есть варианты ответа, нажимает. И да, действительно, дети стараются и очень хотят быть лучшими в своем классе, чтобы их класс получил больше баллов, чем параллели.
1: Самое интересное, да, наглядные примеры все равно. Но больше у детей откладываются в памяти, даже вы такие, да?
0: Но педагог говорит, в игровой форме, да?
1: В игровой форме, да.
0: Ну что, друзья, Учи.ру Олимпиада по безопасности дорожного движения, безопасной дороги проходит. Всем родителям, детям рекомендую. Там, по-моему, даже есть какие-то задания для родителей и педагогов, если я не ошибаюсь. Можно посмотреть, подчитать немножечко. Хорошо, давайте будем дальше разбираться с дорожными ситуациями. Может быть, какие-то вот прям практические рекомендации, где чаще всего взрослые ошибаются, а родители потом запоминают вот такой неправильный сценарий, который в последующем может... превратиться в трагическую историю.
1: Да, ну, как мы уже говорили, что говорили и будем говорить, что родители – это такое связующее звено, да, с детьми, которые вот их направляют на какие-то определенные пути, где правильно, как себя вести, как в жизни, так и на дороге. Поэтому очень много, да, таких моментов со стороны родителей, как переход на красный или желтый сигнал светофора.
0: Так не делаем.
1: Естественно, потому что даже если не то, что красный, а желтый мигающий, это не означает, что ты должен успеть там пробежать или еще что-то. Вот даже если машин совсем нет, это не означает, что...
0: На желтый светофор, можно бежать.
1: Конечно, категорически запрещается, потому что дети, опять же, это все запоминают. И ровным счетом повторяют все то же самое. Переходить не по пешеходному переходу. Опять же, да, очень много случаев, когда родители за собой волокут детей именно по тем путям, да, где вот, ну, нельзя переходить дорогу, потому что им удобно. Опять же, вот повторюсь, что дети повторяют именно то же самое. Когда им делаешь замечания какие-то определенные, у них уже, а вот мама там или папа вот сказали вот так вот, естественно.
0: А мне вот тут быстрее, да? То есть
1: да.
0: Почему так происходит?
1: И переубедить быстрее. Или как-то переучить этого ребенка, естественно, но ты не вправе, да? Потому что есть родители, которые, видимо...
0: Ай-яй-яй, таким родителям.
1: Ай-яй-яй,
0: хорошо,
1: да.
0: Продолжаем разбирать родительские ошибки.
1: Бег через дорогу. Очень много взрослых, да, совершают таких ошибок. И, естественно, спасибо тем водителям, у которых хорошая реакция, которые, ну, вовремя останавливаются и пропускают таких пешеходов, да, это в лучшем случае. В худшем это, ну, трагические последствия. потому что, как мы говорили, да, тормозной путь, темная одежда не всегда дают возможность нам вовремя среагировать. Разговоры по телефону, да, там, или между собой, когда ты переходишь.
0: Опять возвращаемся к этому телефону.
1: Обычно, да, у нас вот бабулечки, которые переходят дорогу, бывают вот парами, да, естественно, это замедленное движение у них, потому что, ну, все размеренное, возраста, но замедленное, да, и бывают одни как-то вот забалтываются, бывает, ну, конечно, возраст мы уважаем, но тем не менее, хотим тоже, да, предупредить.
0: Да, то есть переходить дорогу надо не бегом.
1: Найти безопасное место,
0: медленно.
1: Сесть на лавочке, как говорится, обсудить все эти вопросы, которые...
0: Дороге.
1: Да, не на дороге. А, выходить из застоящего транспорта, да, как мы говорили, и кустов. То есть, естественно, это слепая зона, которая нас никак не обезопасит. Ни спереди, ни сзади. Поэтому ни в коем случае этого не делать. И, естественно, чтобы дети не повторяли этого. Есть моменты, когда родители посылают ребенка самого, там, иди, а я там рядом, или еще что-то, да, ну, вот, чтобы не было такой халатности. Понятно, что мы хотим, чтобы наши дети быстрее повзрослели, но дорога, скажем так,
0: ошибок не прощает.
1: Действительно. Да. Взрослый ты или ребенок, вот, не дай бог, какая-то малейшая ошибка, и, скажем так, и рядом никого не будет.
0: Хорошо, знаете, еще о чем я хотела бы сказать, да, вот мы сегодня говорим о детях и забыли о самых маленьких, да, наших участниках дорожного движения, аварии с колясками, да, отдельная история, мамочки, будущие мамочки, да, тоже для вас есть отдельные определенные правила, мы не выкатываем коляску на дорогу до того момента, пока не убедимся, что там безопасно, да, то есть ваша реакция сохранить себя, она может сработать, а с коляской может не получиться. Ничего. Поэтому не подвергайте ребенка опасности. Ну и, конечно же, правила перевозки. Да, мы говорим, что ребенок это не только пешеход, но и часто пассажир. Лен, вот из практики нарушают автокресла, автолюльки, бустеры. Мы о них вот много и часто говорим. На практике продолжают нарушать, возят детей как попало. Просто по-взрослому, просто
1: да,
0: на сидении без ремня.
1: Конечно, и, честно говоря, не то чтобы как бы бороться, да, а хотелось бы призвать взрослых быть более ответственными, внимательными к своим вот таким маленьким деткам, которые самое дорогое, что и не есть у нас на этом свете. Поэтому понятно, что и штраф большой, но я думаю, что штраф не стоит жизни вашего ребенка.
0: Друзья, мы... Буквально несколько минут у нас остается. Мы хотим еще раз закрепить, да, вот мы к нашему педагогу уважаемому обращаемся. Жанна Владимировна, еще несколько важных советов, как с использованием педагогических методик мы продолжаем учить своих детей правилам безопасности на дорогах. И, кстати, хочется отдельно сказать спасибо всем педагогам, которые занимаются с нашими детьми регулярно, в разных формах, игровых, обучающих, практических, в учебных заведениях. Это совместная работа и большого педагогического сообщества, и специальных служб, госавтоинспекции в частности. Ну и вот вашим опытом хотели бы вооружиться для того, чтобы и самим внести в этот процесс воспитательный маленький вклад. Итак, еще несколько советов от педагога.
2: Но все-таки я настаиваю, сделайте безопасный маршрут от дома до школы, садика, и ходите только по нему. Отмечайте опасные точки. Ну, что это может быть? Остановка, выезд со двора, перекресток. И каждый раз акцентируйте на них внимание. И второе, что могу предложить, проговаривайте свои действия. Сейчас я останавливаюсь, смотрю налево, направо, жду зеленого, проверяю, что машины стоят или нет. А вот теперь мы с тобой идем. И ребенок усваивает этот алгоритм действий. Обыгрывайте различные ситуации. Например, а что будет, если выкатился мяч на дорогу? Что мы будем делать? Правильный ответ. Мы не побежим за мячом, а позовем взрослого, допустим. Показывайте свои примером каждый день. Даже когда вы опаздываете, лучше подождите пару минут, закрепите вот шаблон безопасного поведения. Постойте, подождите и покажите ребенку, что нет причины, по которой я бы побежал на запрещающий сигнал.
0: Здорово, надо разъяснять. Вот это еще один такой, знаете, момент. То есть, почему нельзя бежать за мячом, да? То есть, ребенку надо объяснить, что может случиться. Не просто сказать «нельзя», а объяснять. Друзья, буквально 30 секунд у нас до завершения радиопрограммы. Мы сегодня говорили о том, как стать для ребенка примером в поведении на дороге. Мы сегодня, надеюсь, много важных и полезных рекомендаций нашим радиослушателям дали. Спасибо и педагогу, и сотруднику госавтоинспекции. Ну и, наверное, в завершение еще одно финальное слово с таким важным призывом. Почему нам, взрослым, так важно своим собственным примером учить наше подрастающее поколение?
1: Ну что, дорогие радиослушатели, да, конечно, хотелось бы еще раз обратиться ко всем родителям, да, которые не просто родители, но еще родители-водители, использовали детские удерживающие устройства. Тем более, и они разные, начиная с малышей, грудничков и до того возраста.
0: До 12 лет,
1: да. То есть они все разные, то есть вы должны их правильно подбирать согласно весу, росту, да, чтобы не травмировать детей, а уберечь их жизнь. Хотелось бы обратиться, чтобы сами водители, родители использовали сами ремни безопасности. Переходили дорогу только на зеленый сигнал светофора, только по пешеходным переходам. То есть были действительно настоящим примером для своих детей.
0: Ну что, друзья, на сегодня мы завершили. Благодарим гостей в студии. Берегите себя, своих близких и побольше внимания нашим детям и их безопасности. До новых радиовстреч. До свидания.
3: Реклама на 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Торговый центр «Автолидер» и бизнес-центр объявляют грандиозную распродажу летних шин. Лучшие бренды, гарантия качества и цены, которые приятно удивят. Акция действует до 25 октября 2026 года. Ждем вас. «Автолидер», Пятигорское шоссе 13Г, телефон 21-15-19. Бизнес-центр, Октябрьская 301, территория Стройопторга, телефон 27-01-75.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Черкесске 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия продолжает строительство и восстановление инфраструктуры в Подшефном Старобельском районе Луганской Народной Республики. Представители дирекции капитального строительства Карачаево-Черкесии проинспектировали ход работ на социально значимом объекте, который возводится представителями нашей республики. Это строительство современного пятиэтажного жилого дома на 67 квартир. Готовность объекта 30%, возводят стены третьего этажа. График работ периодически нарушается из-за атак вражеских беспилотников. Специалисты делают все возможное, чтобы весь комплекс работ завершить в срок до конца 2027 года. Напомним, ранее Карачаево-Черкесия восстановила детский сад и МФЦ, вокзал, систему водоснабжения и благоустроила парк на подшефной территории. Жители Карачаево-Черкесии могут выбрать, где в следующем году появится мобильный интернет. В голосовании участвуют хутор Евсеевский и аул Верхний Учкулан. В список вошли населенные пункты, где проживают от 100 до 1000 человек. Победители голосования получат новые базовые станции, а с ними устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет. В прошлом году жители республики отдали свой голос за строительство базовой станции в селе Подскальное Урупского района. Прямо сейчас там идут строительно-монтажные работы, а качественный интернет будет доступен уже в ноябре. Голосование за новые объекты идет до 8 ноября на госуслугах на странице сервиса для голосования. За 5 лет по итогам такого голосования современные услуги связи появились в более чем 8000 малочисленных населенных пунктах в российских регионах. 15-16 октября на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Алиева состоится межрегиональный межнациональный научно-практический форум «Единство в многообразии» от Карачаево-Черкесии ко всей России. На форум приедут старейшины со всего Северного Кавказа, а также руководители министерств по делам национальностей субъектов, лидеры национально-культурных объединений, ведущие ученые и эксперты. В центре внимания укрепление межнационального согласия, сохранение культурного, языкового и духовного наследия народов России, выработка эффективных механизмов реализации государственной национальной политики.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа — все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: В Рамадан важно, чтобы все было спокойно и гармонично, в том числе и в финансах. Т-банк поддерживает вас и помогает управлять средствами по нормам ислама. Оформи исламскую карту и получи 2 месяца бесплатного обслуживания. Т-банк. Он такой один.
7: Акция длится по 1 апреля 2026 года при условии первого оформления карты. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый привенец. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Пока работаю, живу. В воскресенье 11 октября Арсланбек Катаганов из аула Эркеншахар вместе со всеми работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечает профессиональный праздник. Подвиг защитников не забыт. В рамках восхождения на Клухорский перевал его участниками была установлена мемориальная доска юнармии. Огород кормит всех. В средней общеобразовательной школе аула Карджурт имени Алиева с ранних лет прививают учащимся любовь к родной земле, уважение к сельскому труженику. Дом с окнами в поле. Ногайский драматический театр открыл сезон спектаклем, премьера которого состоялась этим летом. Где кроются вселенские секреты? В рубрике «Литературная суббота» продолжаем знакомство наших читателей с творчеством Шахризы Богатырёвой, чьи стихи хочется перечитывать вновь и вновь. С любовью к чтению. Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени Никулина уже 20 лет помогает ребятам проводить каникулы с пользой. На днях здесь подвели итоги книжного лета 2026.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: 105.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: 17 октября в Черкесске – республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 14 октября в Черкесске в ночные часы плюс 14 градусов, днем плюс 24. Облачный небольшой дождь. В Карачаевске плюс 10, ночью, днем плюс 21 градус, облачно, ожидается дождь. В Донбайе прохладно, ночью плюс 8, днем до плюс 17, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем воздух прогреется до плюс 18. Небольшая облачность и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта kismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Ветераны органов внутренних дел Карачаева-Черкесии собрали и отправили очередной гуманитарный груз бойцам, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. В состав уже 77-го гуманитарного конвоя вошли продукты питания, питьевая вода, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты и все самое необходимое для фронтового быта. Ценный груз передан представителям 34-й гвардейской мотострелковой бригады. Сбор был организован не только при активном участии ветеранов МВД, но и при участии неравнодушных граждан, для которых помощь защитникам стала делом чести. Жители Карачаевского района объединились, чтобы помочь военнослужащим в зоне СВО. В новый груз помощи вошли кровати, теплые одеяла, продукты питания и 2 тонны питьевой воды. Отметим, что вся работа по формированию и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. В станице Красногорской волонтеры благотворительного фонда «Ромашка» собрали урожай картофеля, который специально выращивали для отправки участникам специальной военной операции. Часть собранного урожая планируют передать военнослужащим в свежем виде. Большую часть направят в Зеленчук, где картофель используют для приготовления сухих супов и борщей. К нему также добавят морковь, свеклу, капусту и тыкву, выращенную в Красногорской. К сбору урожая активно присоединились местные жители, молодежь, казаки, волонтеры. Помимо овощей, для участников СВО в Красногорской готовят домашние заготовки, сушат яблоки и груши, собирают и сортируют орехи. В станице плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, изготавливают другие необходимые изделия для отправки бойцам на фронт. Адаптация жилья ветеранов СВО – одно из приоритетных направлений работы Фонда «Защитники Отечества». Накануне состоялся выезд комиссии по адаптации жилых помещений на дом к ветеранам СВО. В ходе выезда специалисты оценили жилищные условия и определили необходимые меры по созданию комфортной доступной среды с учетом индивидуальных потребностей ветеранов. На сегодняшний день филиалом Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии уже проведена адаптация 23 жилых помещений для ветеранов спецоперации. Эта работа направлена на повышение качества жизни ветеранов, обеспечение их самостоятельности и комфорта в повседневной жизни. Во Владикавказе, Республика Северная Осетия, Алания, состоялись соревнования по волейболу сидя среди ветеранов спецоперации. В турнире приняла участие команда филиала Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии. По итогам соревнований участник Даниил Полина был отмечен индивидуальной наградой в номинации «Лучший игрок команды». Несмотря на то, что занять призовое место в этот раз не удалось, спортсмены получили ценный соревновательный опыт и возможность проверить свои силы в играх с командами из других регионов. Впереди у команды новые тренировки, соревнования и возможности для достижения высоких результатов. Организатором соревнований стал Госфонд «Защитники Отечества», который уделяет большое внимание развитию адаптивного спорта и поддержке ветеранов специальной военной операции. Участие в таких турнирах способствует развитию адаптивного спорта, укреплению командного взаимодействия и социальной адаптации ветеранов СВО. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске я продолжу рассказ о традициях греческой свадьбы. В день свадьбы на пороге будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует его в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. По традиции, прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Первым к церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. Молодоженов принято осыпать рисом по завершении венчания. У греков есть свое объяснение этой традиции. Греческое слово «ризи» переводится как «рис», созвучно слову «ризос» – «корни». Поэтому молодая семья очень символично получает свой рис, чтобы пустить корни. Это означает, что семейный союз будет крепким и плодовитым. Еще одна яркая греческая традиция – танец денег. Во время первого танца молодоженов в гости прикалывают или вешают на их одежду купюры или целые гирлянды из денег, желая таким образом богатства и процветания молодой семье. Ну и куда без битья тарелок? Это одна из самых громких во всех смыслах греческих традиций. На свадьбах их бьют сотнями, а иногда и тысячами. В древности, во время праздников или торжеств, люди разбивали глиняные горшки у порога дома, где проходило веселье. Считалось, что звон осколков отпугивает злых духов и очищает пространство. Ну а по окончании свадебного торжества молодожены отправляются в дом мужа. На пороге молодоженов встречает мать жениха с медом и сладостями, которыми на сладкую жизнь должна накормить обоих перед тем, как они войдут в дом. Мать мужа должна вручить молодой плод граната, который считался символом благополучия и плодовитости. Ступить на порог дома оба супруга должны с правой ноги, иначе семейная жизнь не будет счастливой. Войдя в дом мужа, молодая жена должна зубами взять из рук его родителей золотые монеты. Так они договариваются о взаимопонимании, обещая говорить друг другу только золотые слова. Это лишь немногие из длинного списка свадебных обычаев греков. Но знакомство с традициями других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, мы продолжим в наших ближайших радиовыпусках.

0: 5. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно?
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
4: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
5: Нет, что? А, видишь, только мы грузины можем все.

0: В Усть-Джигуте 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия продолжает строительство и восстановление инфраструктуры в Подшефном Старобельском районе Луганской Народной Республики. Представители дирекции капитального строительства Карачаево-Черкесии проинспектировали ход работ на социально значимом объекте, который возводится представителями нашей республики. Это строительство современного пятиэтажного жилого дома на 67 квартир. Готовность объекта 30%, возводят стены третьего этажа. График работ периодически нарушается из-за атак вражеских беспилотников. Специалисты делают все возможное, чтобы весь комплекс работ завершить в срок до конца 2027 года. Напомним, ранее Карачаево-Черкесия восстановила детский сад и МФЦ, вокзал, систему водоснабжения и благоустроила парк на Подшефной территории. Жители Карачаево-Черкесии могут выбрать, где в следующем году появится мобильный интернет. В голосовании участвуют хутор Евсеевский и аул Верхний Учкулан. В список вошли населенные пункты, где проживают от 100 до 1000 человек. Победители голосования получат новые базовые станции, а с ними устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет. В прошлом году жители республики отдали свой голос за строительство базовой станции в селе Подскальное Урупского района. Прямо сейчас там идут строительно-монтажные работы, а качественный интернет будет доступен уже в ноябре. Голосование за новые объекты идет до 8 ноября на госуслугах на странице сервиса для голосования. За 5 лет по итогам такого голосования современные услуги связи появились в более чем 8000 малочисленных населенных пунктах в российских регионах. 15-16 октября на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Алиева состоится межрегиональный межнациональный научно-практический форум «Единство в многообразии» от Карачаево-Черкесии ко всей России. На форум приедут старейшины со всего Северного Кавказа, а также руководители министерств по делам национальностей субъектов, лидеры национально-культурных объединений, ведущие ученые и эксперты. В центре внимания укрепление межнационального согласия, сохранение культурного, языкового и духовного наследия народов России, выработка эффективных механизмов реализации государственной национальной политики. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
1: 17 октября в Черкесске – республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 14 октября в Черкесске в ночные часы плюс 14 градусов, днем плюс 24. Облачный небольшой дождь. В Карачаевске плюс 10, ночью, днем плюс 21 градус, облачно, ожидается дождь. В Донбайе прохладно, ночью плюс 8, днем до плюс 17, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем воздух прогреется до плюс 18. Небольшая облачность и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта kismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: 17 октября в Черкесске республиканская осенняя ярмарка. Площадка рядом с магазином «Лента», проспект Ленина, 387, с 8 до 16.00. Овощи и картофель нового урожая, мясо, молочная продукция, мед, рыба, саженцы по ценам ниже рыночных. Продукция местных производителей и аграриев из соседних регионов. Концертная программа. Приходите 17 октября с 8 до 16.00 на площадку рядом с магазином «Лента».
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Архызе 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия продолжает строительство и восстановление инфраструктуры в Подшефном Старобельском районе Луганской Народной Республики. Представители дирекции капитального строительства Карачаево-Черкесии проинспектировали ход работ на социально значимом объекте, который возводится представителями нашей республики. Это строительство современного пятиэтажного жилого дома на 67 квартир. Готовность объекта 30%, возводят стены третьего этажа. График работ периодически нарушается из-за атак вражеских беспилотников. Специалисты делают все возможное, чтобы весь комплекс работ завершить в срок до конца 2027 года. Напомним, ранее Карачаево-Черкесия восстановила детский сад и МФЦ, вокзал, систему водоснабжения и благоустроила парк на подшефной территории. Жители Карачаево-Черкесии могут выбрать, где в следующем году появится мобильный интернет. В голосовании участвуют хутор Евсеевский и аул Верхний Учкулан. В список вошли населенные пункты, где проживают от 100 до 1000 человек. Победители голосования получат новые базовые станции, а с ними устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет. В прошлом году жители республики отдали свой голос за строительство базовой станции в селе Подскальное Урупского района. Прямо сейчас там идут строительно-монтажные работы, а качественный интернет будет доступен уже в ноябре. Голосование за новые объекты идет до 8 ноября на госуслугах на странице сервиса для голосования. За 5 лет по итогам такого голосования современные услуги связи появились в более чем 8 тысячах малочисленных населенных пунктах в российских регионах. 15-16 октября на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Алиева состоится межрегиональный межнациональный научно-практический форум «Единство в многообразии» от Карачаево-Черкесии ко всей России. На форум приедут старейшины со всего Северного Кавказа, а также руководители министерств по делам национальностей субъектов, лидеры национально-культурных объединений, ведущие ученые и эксперты. В центре внимания укрепление межнационального согласия, сохранение культурного, языкового и духовного наследия народов России, выработка эффективных механизмов реализации государственной национальной политики. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Майкли. А мы здесь работаем, чтобы сказку сделать были, Майкли, а?
1: Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 14 октября в Черкесске в ночные часы плюс 14 градусов, днем плюс 24. Облачный небольшой дождь. В Карачаевске плюс 10, ночью, днем плюс 21 градус, облачно, ожидается дождь. В Донбайе прохладно, ночью плюс 8, днем до плюс 17, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем воздух прогреется до плюс 18. Небольшая облачность и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта kismeteo.ru.

0: 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Этот радиоцикл приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске начнем рассказ о традициях карачаевской свадьбы. В давние времена у карачаевцев брачный возраст для мужчин составлял примерно 18-20 лет, для женщин – 15-17. На практике же карачаевские мужчины вступали в брак в среднем возрасте 22-23 года, а женщины – 18. Браки между родственниками запрещались, в семье соблюдалась очередность. Младший сын не женился раньше старшего, дочерей же выдавали замуж по старшинству. Нередко договоренность о браке заключалась родителями касательно их несовершеннолетних детей. Родители выбирали невесту для сына, учитывая материальное положение и социальный статус ее семьи. Зачастую причиной кражи была невозможность женихом заплатить колым. Невесту могли украсть как с ее согласия, так и без него. Украденная невеста считалась обесчещенной и часто соглашалась на брак, так как выйти замуж за кого-то другого шансы были невелики. Отказ невесты выйти замуж после ее кражи был большим позором для семьи жениха. В наши дни невест, если и воруют, то с их согласия. Девушки и парни часто раньше знакомились у родника, ручья или реки. Почти у всех кавказских народов есть танец у ручья или у родника. Знакомились и во время смотрин, на которых девушки показывали изготовленные ими вещи и блюда. Выборные из стариков решали, чья дочь будет лучшей хозяйкой. Молодой человек, посещая общественные места, веселья, торжества, мог присмотреть себе невесту. Юноша и девушка, приглянувшиеся друг другу, даже если и общались, то при свидетелях, никак не наедине, и держали свои отношения в тайне. А когда возникал вопрос о женитьбе, юноша сообщал родителям через сестру или друга. Узнав имя невесты и откуда она, родители посылали в селение невесты близкого человека для сбора сведений о ней. Если невеста устраивала сторону жениха своим происхождением, нравом и домовитостью, родители начинали переговоры о браке. Во главе сватов обычно был красноречивый родственник. В первое посещение дома невесты сватов принимали как дорогих гостей. Сажали у очага на самое почетное место. Важное значение во время переговоров имели пища и напитки, а горячую пищу готовила невеста, это был ее экзамен. Если на стол подавали парное молоко, сваты должны были понять, что невеста еще очень молода. Кипяченое молоко – невеста не достигла брачного возраста. Если подавали айран, кисломолочный продукт, старшая сестра невесты не замужем, а по обычаю карачаевки выходят замуж по старшинству. Если же подавали густой айран, это значило, что старший брат не женат, а если угощают айраном, приготовленным в маслобойке, это означало, что невеста отказывается от брака. При первом посещении сваты преподносят небольшие подарки невесте – платок, кольцо, серьги, бусы, браслет. Если дары принимаются, переговоры будут продолжаться. Получив приглашение со стороны невесты, сваты отправлялись во второй визит. Девушку очень редко выдавали замуж против ее воли. Через посредников у нее спрашивали: «Он тебе нравится?» Если она отвечала: «Если вам нравится, то я сделаю так, как вы скажете», это означало, что жених ей не нравится, но она уважает волю родителей. Если невеста молчала, значит, жених ей нравится. Ответить «люблю» она могла только в присутствии женщины-родственницы и никогда в присутствии отца, братьев или родственников мужчин. Ответ сватам и своим родителям она могла дать в скрытной форме, например, сказав: «Медведь очень любит мед» или «Кошка очень любит молоко», а значит, жених ей по сердцу. При третьем посещении, если переговоры прошли удачно, обе стороны выпивали бузу – национальный напиток из почетной чаши гопана. это чаша с двумя ручками. А хозяйка дома правой рукой касалась очажной цепи в знак того, что семьи породнились и что между ними будет царить мир и покой. Как только достигалась договоренность о браке, уплачивалась часть колыма или весь. Обе стороны готовились к свадьбе. Невеста должна была принести в свой новый дом приданное – берне, ковры, одежду, посуду, домашнюю утварь. Невеста-бесприданница не была в почете. Современные невесты привозят мебель, бытовую технику и даже ключи от автомобиля или квартиры. Размер сговорной платы или колыма, подарков и приданного не регламентируется обычаями и зависит от социального положения семей брачующихся. Рассказ о традициях карачаевской свадьбы мы продолжим в нашем ближайшем радиовыпуске. Ну а на сегодня все. До новых встреч!
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
1: Пока работаю, живу. В воскресенье 11 октября Арсланбек Катаганов из аула Эркеншахар вместе со всеми работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечает профессиональный праздник. Подвиг защитников не забыт. В рамках восхождения на Клухорский перевал его участниками была установлена мемориальная доска юнармии. Огород кормит всех. В средней общеобразовательной школе аула Карджурт имени Алиева с ранних лет прививают учащимся любовь к родной земле, уважение к сельскому труженику. Дом с окнами в поле. Ногайский драматический театр открыл сезон спектаклем, премьера которого состоялась этим летом. Где кроются вселенские секреты? В рубрике «Литературная суббота» продолжаем знакомство наших читателей с творчеством Шахризы Богатыревой, чьи стихи хочется перечитывать вновь и вновь. С любовью к чтению. Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека имени Никулина уже 20 лет помогает ребятам проводить каникулы с пользой. На днях здесь подвели итоги книжного лета 2026.
0: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Дамбае, 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Махачкале запустили электробус. Транспорт предоставлен в рамках пилотного проекта на один месяц. Электробус ходит по маршруту номер 5, где раньше курсировал троллейбус. По итогам тестовой эксплуатации городские власти оценят эффективность электробуса. Если проект покажет хорошие результаты, в следующем году администрация планирует приобрести 10 таких машин и задействовать их на маршрутах, которые ранее обслуживали троллейбусы. Ингушетия. В Государственной выставочной галерее в Сонже начала работу выставка Российской академии художеств «В поисках радости». Впервые жители Ингушетии смогут увидеть такую широкую экспозицию с живописными, графическими и скульптурными произведениями современных российских авторов. Основу выставки составили работы народного художника СССР и России, президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Также представлены работы Татьяны Кочемасовой, Павла Абросова, Владимира Переяславца, Елены Ржевской и других авторов. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии появится современный ипподром, который будет носить имя первого президента республики Валерия Кокова. Проект включает в себя также гостиницу и объекты спортивной инфраструктуры. Под строительство масштабного объекта уже выделен земельный участок площадью 70 гектаров в районе федеральной трассы Пятигорск-Нальчик. Финансирование проекта планируется осуществить за счет группы инвесторов. К разработке проектно-сметной документации приступят до конца года. Карачаево-Черкесия. Горные пейзажи Карачаево-Черкесии все чаще привлекают режиссеров. В 2026 году в республике было снято более 10 полнометражных фильмов. Одним из недавних завершенных проектов стал фильм-сказка «Золотой мальчик». Главную роль в нем исполнил Александр Яценко. Также в касте Дмитрий Чеботарев и Юрий Быков. Ранее в горах республики прошли съемки и других проектов. В частности, на курорте Архыз снимался триллер «Вершина» режиссера Юрия Быкова. Картина о восхождении на гору. А в Ганачхирском ущелье неподалеку от Дамбая были сняты отдельные эпизоды новой версии «Кавказской пленницы». Северная Осетия. Во Владикавказе на площадке детской художественной школы имени Сосланбека Тавасиева открылась еще одна школа креативных индустрий. Здесь занимаются 80 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Для них оборудовали 4 современные студии, где можно осваивать дизайн, анимацию, 3D-графику, фото- и видеопроизводство и другие направления. Такое же образовательное пространство работает в Республиканском лицее искусств. Обучение для детей бесплатное. Ставропольский край. В Ставропольском крае вводят стипендии для спортсменов и тренеров, которые достигли высот на российских и международных соревнованиях. Размер стипендий будет зависеть от уровня соревнований. Чемпионы России и их тренеры получат по 60 тысяч рублей. Олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр и их тренеры – 100 тысяч рублей. Деньги будут приходить каждый месяц в течение года. Первые выплаты начнутся уже в этом году. Их получат спортсмены, показавшие высокие результаты в 2025 году, и их тренеры. Чечня. Чеченский государственный педагогический университет передал учебные, методические и культурно-просветительские материалы образовательным организациям Иордании в рамках Дней русского языка. Материалы передали в Иорданский университет, языковой центр, женское медресе и представительство Россотрудничества в Омане. В числе переданных изданий – учебники, словари, хрестоматии, наглядные пособия и интерактивные игры. Они разработаны с учетом языковых и социокультурных особенностей арабоязычной аудитории. Материалы призваны помочь преподавателям в организации занятий, а учащимся в освоении русского языка и знакомстве с российской культурой. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств региона Северного Кавказа.

0: 5.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно.
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
3: Торговый центр «Автолидер» и бизнес-центр объявляют грандиозную распродажу летних шин. Лучшие бренды, гарантия качества и цены, которые приятно удивят. Акция действует до 25 октября 2026 года. Ждем вас. «Автолидер», Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21 15 19. Бизнес-центр, Октябрьская, 301, территория «Стройопторга», телефон 27 01 75.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260

0: дождем.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 14 октября в Черкесске в ночные часы плюс 14 градусов, днем плюс 24. Облачный небольшой дождь. В Карачаевске плюс 10, ночью, днем плюс 21 градус, облачно, ожидается дождь. В Домбае прохладно, ночью плюс 8, днем до плюс 17, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем воздух прогреется до плюс 18. Небольшая облачность и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта kismeteo.ru.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. В этом выпуске я продолжу рассказ о традициях греческой свадьбы. В день свадьбы на пороге будущего зятя встречает мать невесты. Она преподносит ему бокал вина и выпечку в форме колец. Приняв дары, жених целует ее руку и просит благословения. Мать невесты благословляет жениха и целует его в обе щеки. С этого момента он считается полноправным членом семьи. По традиции, прежде чем покинуть родительский дом, невеста должна станцевать прощальный танец с отцом. Первым к церкви приезжает жених и ожидает будущую жену, стоя у дверей. Невесту к жениху ведет ее отец или брат. Молодоженов принято осыпать рисом по завершении венчания. У греков есть свое объяснение этой традиции. Греческое слово «ризе» переводится как «рис», созвучно слову «ризес» – «корни». Поэтому молодая семья очень символично получает свой рис, чтобы пустить корни. Это означает, что семейный союз будет крепким и плодовитым. Еще одна яркая греческая традиция – танец денег. Во время первого танца молодоженов гости прикалывают или вешают на их одежду купюры или целые гирлянды из денег, желая таким образом богатства и процветания молодой семье. Ну и куда без битья тарелок? Это одна из самых громких во всех смыслах греческих традиций. На свадьбах их бьют сотнями, а иногда и тысячами. В древности, во время праздников или торжеств, люди разбивали глиняные горшки у порога дома, где проходило веселье. Считалось, что звон осколков отпугивает злых духов и очищает пространство. Ну а по окончании свадебного торжества молодожены отправляются в дом мужа. На пороге молодоженов встречает мать жениха с медом и сладостями, которыми на сладкую жизнь должна накормить обоих перед тем, как они войдут в дом. Мать мужа должна вручить молодой плод граната, который считался символом благополучия и плодовитости. Ступить на порог дома оба супруга должны с правой ноги, иначе семейная жизнь не будет счастливой. Войдя в дом мужа, молодая жена должна зубами взять из рук его родителей золотые монеты. Так они договариваются о взаимопонимании, обещая говорить друг другу только золотые слова. Это лишь немногие из длинного списка свадебных обычаев греков. Но знакомство с традициями других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, мы продолжим в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Усть-Жегуте 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия продолжает строительство и восстановление инфраструктуры в подшефном Старобельском районе Луганской Народной Республики. Представители дирекции капитального строительства Карачаево-Черкесии проинспектировали ход работ на социально значимом объекте, который возводится представителями нашей республики. Это строительство современного пятиэтажного жилого дома на 67 квартир. Готовность объекта 30%, возводят стены третьего этажа. График работ периодически нарушается из-за атак вражеских беспилотников. Специалисты делают все возможное, чтобы весь комплекс работ завершить в срок до конца 2027 года. Напомним, ранее Карачаево-Черкесия восстановила детский сад и МФЦ, вокзал, систему водоснабжения и благоустроила парк на подшефной территории. Жители Карачаево-Черкесии могут выбрать, где в следующем году появится мобильный интернет. В голосовании участвуют хутор Евсеевский и аул Верхний Учкулан. В список вошли населенные пункты, где проживают от 100 до 1000 человек. Победители голосования получат новые базовые станции, а с ними устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет. В прошлом году жители республики отдали свой голос за строительство базовой станции в селе Подскальное Урупского района. Прямо сейчас там идут строительно-монтажные работы, а качественный интернет будет доступен уже в ноябре. Голосование за новые объекты идет до 8 ноября на госуслугах на странице сервиса для голосования. За 5 лет по итогам такого голосования современные услуги связи появились в более чем 8000 малочисленных населенных пунктах в российских регионах. 15-16 октября на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Алиева состоится межрегиональный межнациональный научно-практический форум «Единство в многообразии» от Карачаево-Черкесии ко всей России. На форум приедут старейшины со всего Северного Кавказа, а также руководители министерств по делам национальностей субъектов, лидеры национально-культурных объединений, ведущие ученые и эксперты. В центре внимания укрепление межнационального согласия, сохранение культурного, языкового и духовного наследия народов России, выработка эффективных механизмов реализации государственной национальной политики. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Пока работаю, живу. В воскресенье 11 октября Арсланбек Катаганов из аула Эркеншахар вместе со всеми работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечает профессиональный праздник. Подвиг защитников не забыт. В рамках восхождения на Клухорский перевал его участниками была установлена мемориальная доска юнармии. Огород кормит всех. В средней общеобразовательной школе аула Карджурт имени Алиева с ранних лет прививают учащимся любовь к родной земле, уважение к сельскому труженику. Дом с окнами в поле. Ногайский драматический театр открыл сезон спектаклем, премьера которого состоялась этим летом. Где кроются вселенские секреты? В рубрике «Литературная суббота» продолжаем знакомство наших читателей с творчеством Шахризы Богатырёвой, чьи стихи хочется перечитывать вновь и вновь. С любовью к чтению. Карачаево Черкесская республиканская детская библиотека имени Никулина уже 20 лет помогает ребятам проводить каникулы с пользой. На днях здесь подвели итоги книжного лета 2026.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду, 14 октября, в Черкесске в ночные часы плюс 14 градусов, днем плюс 24. Облачный небольшой дождь. В Карачаевске плюс 10, ночью, днем плюс 21 градус, облачно, ожидается дождь. В Домбае прохладно, ночью плюс 8, днем до плюс 17, облачно и небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем воздух прогреется до плюс 18. Небольшая облачность и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта kismeteo.ru.

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает? Нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно. Как ты с этим всем живешь?

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Это не Земля и не Африка, родной.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Усть-Жегуте 3:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия продолжает строительство и восстановление инфраструктуры в подшефном Старобельском районе Луганской Народной Республики. Представители дирекции капитального строительства Карачаево-Черкесии проинспектировали ход работ на социально значимом объекте, который возводится представителями нашей республики. Это строительство современного пятиэтажного жилого дома на 67 квартир. Готовность объекта 30%, возводят стены третьего этажа. График работ периодически нарушается из-за атак вражеских беспилотников. Специалисты делают все возможное, чтобы весь комплекс работ завершить в срок до конца 2027 года. Напомним, ранее Карачаево-Черкесия восстановила детский сад и МФЦ.